Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди лишь в Минске и Витебске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди лишь в Минске и Витебске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди лишь в Минске и Витебске без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Say low, yeah, do so.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди лишь в Минске и Витебске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди, лишь в Минске и Витебске без существенных осадков.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Порядок, дисциплина и тотальный контроль хозяйственности. Президент Беларуси поручил наладить восстановление сельхозтехник в каждом районе. Александр Лукашенко в понедельник посетил Шковский район Могилевской области. Глава государства посетил реконструируемый комплекс зданий ремонтных мастерских. Их восстановление, начатое в апреле 2025-го, практически завершено. Центральный цех предназначен для капитального ремонта энергонасыщенных тракторов, корма и зерноуборочных машин. Есть также обменный пункт для хранения узлов и агрегатов, станция технического обслуживания легковых автомобилей. Президент еще раз пояснил, почему этот и другие проекты реализуются именно в Шкловском районе.
2: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район, здесь Шклове, ну, отчасти ВОЖ, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в район. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Ну, а где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
3: Практически.
2: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок. В сентябре, ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре, мы пригласим сюда председателя райисполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе. Почему? Потому что, ну, надо обслуживать технику, которая в районе и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем председателя облисполкома, как минимум председателя райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белынежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
1: Александр Лукашенко отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают отечественную технику в мультибрендовых центрах за рубежом.
2: Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может, 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
4: Да, мы так и работаем сейчас.
2: Что, у нас запчасти там взяли сюда, привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику Гомсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника. Продали сюда, будьте добры, обслуживайте ее здесь. Определенный период, не только гарантии, но и обслуживайте дальше. Так, как за границей мы делаем.
5: Товарищ президент, у нас в стране из 75 райагросервисов, которые такие же услуги оказывают, в 31-м, вот то, что вы говорите, уже создано. То есть они являются опорными центрами для заводов, производителей.
6: Июля.
5: Половина.
6: Минпром.
5: аттестовал этот центр как мультибрендовый для обслуживания, ну, пока мы говорим о гарантийном обслуживании, нашей техники Ломсельмаша, МТЗ, МАЗа и Моторлезо.
2: Прекрасно. Здесь обслуживать надо ту технику и комплектующие, которые производят не только наши заводы, мы покупаем за пределами. Ну, для них это благо, если они хотят продвигать свою технику здесь.
1: Глава государства заявил, обновленный Ерайагросервис – это не проект локального значения, а стратегическая база, которая в перспективе должна закрывать нужды сразу нескольких районов. Александр Лукашенко подчеркнул, что обновленные Ерайагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники.
2: Как председатель райисполкома, как он будет без строительная организация. Ему ЖКХ еще там надо по мелочи уже. Конечно, производственное крупное здание он уже строить сам не будет под ключ. Наверное, не сможет. Ну и не надо. Но если сможет, пожалуйста.
3: Он
2: же строит не один.
3: Ферма строит где-то на субподряде.
2: Ферма это же не проблема. Поставить стаканы, забетонировать и клюшки поставить.
3: Хорошо развивать.
2: Или еще какую-то ферму.
3: Только должно.
2: Да. Мы его не ограничиваем. Тресты крупные будут выполнять более ответственные
3: более
2: задачи.
3: Более серьезные, да.
2: Да, а ПМК, ну, для председателя райисполкома это благо, иначе быть не может.
3: Конечно.
2: Дальше химию мы.
3: Химию тоже мы, Александр Григорьевич, по вашему поручению сделали, восстановили, отремонтировали.
2: Полностью восстановлены. Полностью. Там мы можем принимать удобрения.
3: Там мы можем принимать жидкие удобрения, сыпучие удобрения. Подъездные пути отремонтировали, площадку отремонтировали, склады ремонтировали, один сделали.
2: То есть мы можем принять здесь минеральное удобрение и продать
3: абсолютно правильно.
2: Тому, кто это, кому надо.
3: Да.
2: Но обслуживают Бушкловский район, Белыучи, Круглые, возможно, Сорши кто-то приедет купить. Ограничиваться никого не надо. Не надо делить Могилевская, Витебская область. У нас страна одна.
1: Александр Лукашенко оценил проведенную реконструкцию, посетил ремонтную мастерскую. Президенту доложили, что при проектировании и строительстве все сделано без изысков, но технологично. Глава государства положительно оценил проделанную работу. Теперь, сказал президент, этот подарок, сделанный для района от имени государства, надо растиражировать в масштабах страны.
2: Надо аккуратненько все просчитать. Ну, где-то будут отклонения там. В каком-то сервисе районном, может быть, из-за логистики еще какие-то небольшие отклонения. Но только с разрешения органов власти. Тогда будет система работы. Самое главное, она будет понятна для крестьян, для руководителей хозяйств. Да что-то для всех будет понятно. Поэтому принят рынком, но регулировать и наблюдать надо.
5: Правильно.
2: Молодец.
5: Так вот, если я был...
2: Хорошо. Но

0: 14 тысяч человек. Основными организациями по оказанию услуг по ремонту и техническому обслуживанию полнокомплектной техники, узлов и агрегатов являются 75 организаций. В 31 организации открыты технические центры заводов изготовителей сельскохозяйственной техники, налажено производство более 250 наименований машин и оборудования. 52 организации агросервиса занимаются сельскохозяйственным производством. Ежегодно организациями агросервиса оказываются услуги по ремонту более 3000 единиц техники. Более подробно о рабочей поездке президента в Шкловский район читайте на сайте СББ и в газете «СБ Беларусь сегодня».
1: Картина дня.
0: В Бишкеке подписан меморандум о сотрудничестве по развитию цифровых финансовых инфраструктур государств ЕАЭС. Документ утвердили по итогам 30-го заседания консультационного совета по валютной политике Центробанков Союза. Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России обсудили экономическую ситуацию, денежно-кредитную политику и подходы к регулированию искусственного интеллекта на финансовых рынках. От Беларуси в заседании участвовал первый зампред Нацбанка Александр Егоров. Для нашей страны цифровые финансы – это развитие платежной системы, технологический суверенитет, безопасность операций и новые возможности для трансграничных расчетов, подчеркнул председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко.
2: Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей, ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе.
0: По данным Банка международных расчетов, 86% центробанков мира изучают и внедряют национальные цифровые валюты. Полноценно их ввели 11 стран. Еще более 60 находятся на продвинутых этапах разработки и пилотирования. В тренде и Беларусь. Напомню, в первом чтении принят законопроект о цифровом белорусском рубле. Он должен повысить контроль за целевым расходованием бюджетных средств, расширить способы платежей и обеспечить высокий уровень сохранности средств. Минск и Бишкек также обсудили создание совместных предприятий по переработке сельхозпродукции в Кыргызстане. Чрезвычайный полномочный посол нашей страны Сергей Малунов встретился с первым замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана. Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-кыргызского аграрного сотрудничества, в том числе в областях племенного животноводства, ветеринарии и семеноводства. Собеседники уделили особое внимание проектам создания в Кыргызстане совместных предприятий в сфере переработки сельскохозяйственной продукции. Белорусско-саудовский деловой совет пройдет в Минске 15 июля. Новая структура будет содействовать развитию внешней торговли между странами и привлечению прямых иностранных инвестиций в Беларусь. Совет будет работать в тесном контакте с государственными органами, но ключевую роль будут играть ведущие белорусские экспортеры. Напомню, в недавнем интервью телеканалу «Аль-Арабия» Александр Лукашенко выразил надежду на рост объемов экспорта в Саудовскую Аравию. Беларусь внесла предложение по активизации сотрудничества по различным направлениям, от сельского хозяйства до образования и технологий. В Беларуси корректируется законодательство по защите персональных данных. На общественное обсуждение вынесен проект закона об изменении законов по вопросам защиты персональных данных. Этот документ регулирует отношения, связанные с защитой персональных данных при их обработке операторами и уполномоченными лицами. Изменения направлены на снижение административной нагрузки на организации при обработке персональных данных, повышение защиты персональных данных граждан при их обработке с использованием современных технологий видеонаблюдения. наблюдения, аудиозаписи, автоматизированной обработки персональных данных. Кроме того, документом закрепляется сложившаяся практика применения отдельных норм, уточнены функции Национального центра защиты персональных данных в части правового просвещения граждан и взаимодействия с профессиональным сообществом. Как отмечается в обосновании проекта закона, предлагается исключить из специальных персональных данных сведения, касающиеся членства в профсоюзе.

0: Упрощаются подходы к порядку получения согласия на обработку персональных данных. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на правовом форуме Беларуси с 13 по 22 июля включительно. В Беларуси замедлились темпы инфляции. В июне годовая инфляция составила 4,3%. В мае она составляла 4,8%, а до этого два месяца держалась на уровне 5,4%. При этом за июнь цены выросли на 0,3%. Что касается продовольственных товаров, в июне в сравнении с маем они выросли на 0,3%, а к декабрю минувшего года на 1,8%. Непродовольственные товары в июне к маю подорожали на 0,1%, а к декабрю минувшего года всего на 1,5%. Больше всего в июне выросли цены на услуги в сравнении с маем на 0,8%, а с декабрем минувшего года на 6,7%. Напомню, по прогнозу правительства, инфляция по итогам года не должна превысить 7%.
1: Картина дня.
0: Латвия и Эстония вошли в тройку стран Евросоюза по самым высоким темпам сокращения численности населения. Согласно данным Евростата, прибалтийские республики заняли первое и второе места в списке наиболее стремительно вымирающих государств Союза. Примечательно, что депопуляция проходит на фоне общего прироста населения в самом Евросоюзе, где общее число жителей за минувший год увеличилось сразу в 16 странах. Впрочем, европейский прирост обусловлен далеко не позитивным факторами. Единственным ключевым источником увеличения численности остается масштабная миграция. В Финляндии оборудовали подземный комплекс с 5,5 тысячами бомбоубежищ, с саунами, бассейнами и церквями. Подземный город появился под финской столицей, он имеет двойное назначение. Эти объекты строятся городом для чрезвычайных ситуаций, но затем сдаются в аренду. Власти Финляндии строят бомбоубежища на случай ядерного апокалипсиса или вооруженного нападения на страну. Эти строения защищены металлическими дверьми, которые могут выдержать взрывные волны и отразить химическую, биологическую или ядерную угрозу. Единовременно бомбоубежище способно вместить около 1 миллиона человек. Отмечается, что население Хельсинки – это примерно 690 тысяч. При этом в столице Финляндии любое строящееся офисное или жилое здание теперь должно иметь подземное убежище. Польша и Франция начали консультации по проекту общеевропейского ядерного сдерживания. Париж предлагает союзникам проводить совместные учения и размещать стратегические силы на территории европейских государств. Франция также намерена нарастить ядерный арсенал, при этом точное количество боеголовок впредь не будет раскрываться. По данным польских СМИ, запланированы маневры с участием истребителей, способных нести ядерное оружие. Учения могут пройти в районе Балтийского моря на севере Польши. Ранее о готовности разместить на своей территории ядерное оружие также заявляли Финляндия и Литва. В Москве расценивают эти планы как шаг к дальнейшей милитаризации континента. Европейское гостеприимство подошло к концу. Евросоюз готовится официально закрыть двери для украинских мужчин призывного возраста. В Брюсселе и Таллине подтвердили, статус временной защиты для новых беженцев из Украины больше предоставляться не будет. Глава МВД Эстонии прямо заявил, инициатива исходит от самого Киева, который требует вернуть людей, чтобы восполнить потери. Ограничения затронут вновь прибывающих граждан от 23 до 60 лет. Тем временем 4,5 миллиона украинцев, уже находящихся в Европе, пока сохраняют свои статусы, но в ЕС уже говорят о подготовке механизмов возвращения их домой. Мировую экономику ожидает затяжной продовольственный кризис из-за резкого изменения климата. По информации Guardian, надвигающийся феномен супер-эль-ниньо вызовет новый скачок цен на продукты, а его последствия растянутся до 2028 года. Синоптики прогнозируют, что это климатическое явление принесет катастрофические засухи в одни регионы планеты и разрушительные наводнения в другие. Под ударом окажутся крупнейшие мировые производители зерна, риса, сахара и кофе. По оценкам аналитиков, аномалия нанесет двойной удар по поставкам и поднимет стоимость продовольственного сырья почти на 16%. При этом в зоне максимального риска окажутся беднейшие страны, уязвимые к дефициту энергии и удобрений. Китай усиливает позиции в мировой робототехнике. За первые 5 месяцев этого года страна экспортировала почти 10,5 миллионов роботов общей стоимостью около 3 миллиардов долларов. По данным таможенных органов КНР, поставки идут в более чем 150 стран и регионов. Доминируют роботы для уборки. На них приходится свыше 70% стоимости экспорта. Однако растет и спрос на промышленные и бионические интеллектуальные модели. Их используют в научных исследованиях, медицине и сфере социальных услуг. Китайские производители отмечают, глобальный интерес к робототехнике растет, а расширение линейки интеллектуальных устройств делает отрасль одним из самых динамичных сегментов высоких технологий.
1: Картина дня.
0: Военные ведомства Беларуси и Азербайджана обсудили сотрудничество. В Центральном доме офицеров состоялись переговоры между начальником Генерального штаба, первым замминистра обороны Беларуси Павлом Муравейко и первым замминистра обороны Азербайджана, начальником Генерального штаба Азербайджанской армии Керимом Велиевым. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути по интенсификации в областях, представляющих обоюдный интерес. Павел Муравейко отметил, что белорусско-азербайджанское сотрудничество во многом основывается на доверительных отношениях глав двух государств, что создает основу для развития взаимодействия, в том числе между военными ведомствами. Уверен, что существующее направление – это лишь первая ступенька развития более широкого, более активного взаимодействия. Мероприятия, включенные в совместный план, реализуются как никогда активно. Львиную долю в этом играет личный вклад министра обороны Азербайджана и те теплые отношения, которые складываются между руководителями соответствующих ведомств, подчеркнул Павел Муравейко. После переговоров стороны почтили память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, возложив венки и цветы к монументу Победы. В Беларуси скорректирован механизм ценового регулирования. В стране изменен перечень товаров, на которые будут распространяться ценовые ограничения. Речь идет о максимальной надбавке. В зону особого внимания попадают хлебобулочные изделия, разделанное мясо и рыба, которые произведены непосредственно в торговых сетях. Решение принято в связи с обращениями граждан. Белорусы неоднократно указывали на то, что продукция, произведенная в торговых объектах, дороже той, что представлена в фирменных магазинах производителей. Соответствующие изменения внесены в нормативную базу, регулирующую вопросы ценообразования. Все подробности рассказал замминистра антимонопольного регулирования и торговли Олег Дикун.
2: Ценовое регулирование действует с 2022 года. И изначально из того перечня, который составлял более 300 наименований, постоянно проводилась работа по, значит, сокращению его. И, в принципе, исходя из той ситуации на рынке, ценовой стабильности, которая сложилась в первом полугодии, мы можем сделать вывод о том, что все-таки 713-е оно сделало свою работу, но позволило обеспечить ценовую стабильность на рынке. И мы видим по многим товарам непродовольственным, что наблюдается дефляция, и мы надеемся и уверены, что данная ситуация сохранится.
0: Данная мера направлена на обеспечение ценовой стабильности и защиту интересов покупателей. Контроль за соблюдением новых параметров будет осуществляться профильными ведомствами. Вузы Беларуси начали основной прием документов от абитуриентов. На бюджет прием документов продлится по 17 июля. С 18 по 25 число пройдут внутренние вступительные испытания, а зачисление завершится 27 июля. Прием документов на платную форму обучения также уже стартовал. Он продлится по 1 августа. При этом сдающие внутренние испытания в вузах должны подать документы до 17 июля. Отмечу, зачисление платников завершится 3 августа. На получение государственного знака качества в этом году претендует 260 товаров. Об этом рассказала председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова. По ее словам, традиция вручения знаков качества действительно получила новое дыхание по инициативе президента Беларуси Александра Лукашенко. В этом году уже в третий раз проводится конкурс на государственный знак качества. К этому дню подано 260 заявок от 150 предприятий Беларуси. Сейчас работают экспертные комиссии, которые оценивают продукцию по 5 критериям, образующим пятиугольник знака качества. Это безопасность, экологичность, технологичность, инновационность и эстетичность. Все профильные государственные органы до 1 августа представят свои экспертные оценки в баллах. Затем секретариат конкурсной комиссии определит победителей и представит их на республиканскую аттестационную комиссию, которая пройдет уже осенью. Итоги этого года планируют подвести до октября. В Минской области капитально отремонтируют 120 жилых домов. За первые полгода уже обновили 33 многоквартирных жилых объекта общей площадью более 75 тысяч квадратных метров. Только в Молодечнинском районе с начала 2026-го ввели в эксплуатацию после капремонта 4 дома. А в Смолевичском специалисты завершают работы на последних объектах, рассказал замдиректора предприятия Смолевичское ЖКХ Михаил Верин.
3: Запланировано проведение капитального ремонта по Смолевичскому району в количестве 5 жилых домов общей площадью 5300 квадратных метров. За первое полугодие при плане 900 метров квадратных ввода в эксплуатацию выполнено 1400 метров квадратных. На сегодняшний день работы ведутся по 3 объектам. Работы ведутся по замене кровли, отмостки, входной группы, отопления, водопровода.
0: Отмечу, в этом году в жилфонде установили 18 новых лифтов, которые пришли на смену устаревшему оборудованию. Всего в Минской области планируют заменить 34 подъемные кабины. В Беларуси темпы уборочной кампании превышают прошлогодние по всем областям. В нашей стране намолочено 416 тысяч тонн озимого ячменя. Убрано 100 тысяч гектаров площадей, что составляет 40% от плана. По данным Минсельхозпрода, средняя урожайность 42 центнера с гектара. В Брестской области намолочено 135 тысяч тонн озимого ячменя, в Гомельской 98 тысяч тонн. Аграрии Гродненщины положили в закрома 92 тысячи тонн урожая. Параллельно сельхозхозяйство продолжает заготовку кормов. Скошено трав вторым укосом на площади 431 тысяча гектаров, что составляет 43% от плана. Сено в стране заготовлено свыше 300 тысяч тонн, сенажа более 9,5 миллионов тонн. Федерация профсоюзов Беларуси запустила горячую линию для аграриев. Под особым вниманием оплата труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты, организация безопасных условий труда, санитарно-бытовых помещений, учет рабочего времени и сверхурочной работы, эксплуатация оборудования в мехмастерских и на зерноочистительно-сушильных комплексах, предоставление горячего питания и питьевой воды. Если ситуация требует дополнительного изучения, специалисты готовы оперативно выехать непосредственно в организацию и оказать практическую помощь в разрешении спорной ситуации. Госавтоинспекция начинает масштабные проверки сельхозтехники на дорогах, рассказала начальник отделения Главного управления МВД Беларуси Вероника Романькова.
4: В стране буквально несколько дней назад началась уборочная кампания, и следует напомнить всем участникам дорожного движения, в первую очередь водителям сельхозтехники, о неукоснительном соблюдении действующего законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Нередким становятся случаи, когда водители сельхозтехники позволяют себе двигаться по дорогам общего пользования с разложенной жаткой. Такой транспорт подпадает под определение крупногабаритный. В любом случае возникают ситуации на дорогах, когда следует на короткие расстояния перевести сельхозтехнику, и в этом случае следует, конечно, сложить жатку. Но если транспортное средство пересекает дорогу общего пользования с нарушениями, то в данном случае ответственность возлагается на должностное лицо, которое выпустило этот транспорт на этот маршрут.
0: Если транспортное средство пересекает дорогу общего пользования с нарушениями, в данном случае ответственность возлагается на должностное лицо, которое выпустило этот транспорт на этот маршрут. Сельхозтранспорт, который двигается с нарушениями правил дорожного движения, в данном случае на водителей может быть наложен штраф в размере от 5 до 50 базовых величин.
4: Госавтоинспекция в этом году и в этом периоде, естественно, возьмет на контроль передвижение всех водителей самоходных машин, крупногабаритного транспорта, который касается сельхозтехники. И хотелось бы напомнить также и предвосхитить нарушения со стороны водителей, в том числе и должностных лиц, не выпускать в работу сельхозтехнику с нарушениями, с непройденным техническим осмотром, с нарушением технического состояния транспорта, а также проверять перед выходом в рабочую смену состояние водителя, чтобы он был в здравом состоянии и ни в коем случае в состоянии опьянения, а также чтобы у водителей были полностью в соответствии водительские удостоверения для управления соответствующей техникой.
0: В Беларуси планируют пересмотреть подход к медкомиссиям для водителей старше 70 лет. Все дело в том, что пожилые автомобилисты стали чаще попадать в ДТП. И это обстоятельство теперь хотят учитывать при допуске к управлению транспортом. За полгода водители старше 70 лет совершили 62 аварии, в которых 65 человек пострадали, шестеро не выжили. Сведения о ситуации на дорогах страны милицейское ведомство довело до Минздрава, считая, что информацию нужно принять во внимание при медосвидетельствовании пожилых водителей для принятия решения о допуске к управлению автотранспортом. Правда, о каких-либо планах ужесточить подходы к проверке здоровья этой категории желающих водить или изменить для них периодичность медкомиссии, пока не сообщается. И на этом у меня все. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
1: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
5: Сегодня в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди, лишь в Минске и Витебске без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио. Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами. Обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Ты слушаешь Альфа-радио.

В Беларуси надо настойчиво переходить на отопление пеллетами, а газ и другие источники топлива использовать только как резерв. Об этом президент Беларуси заявил во время рабочей поездки в Шкловский район, где посетил реконструированный агросервис. Президенту доложили, что котельная в агросервисе работает на древесных пеллетах. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси огромное количество местного древесного сырья, которое надо эффективно переработать и использовать. В Беларуси на общественное обсуждение вынесен проект закона об изменении законов по вопросам защиты персональных данных. Документ регулирует отношения, связанные с защитой персональных данных при их обработке операторами и уполномоченными лицами. Как отмечается в обосновании проекта закона, предлагается исключить из специальных персональных данных сведения, которые касаются членства в профсоюзах. Упрощаются также подходы к порядку получения согласия на обработку персональных данных, в том числе сокращается объем информации для указания в согласии. Вузы Беларуси начали основной прием документов от абитуриентов. На бюджет прием продлится по 17 июля. Зачисление завершится 27 июля. С 18 по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Прием документов на платную форму также уже стартовал. Продлится он до 1 августа. При этом сдающие внутренние испытания в вузах должны подать документы до 17 июля. Зачисление платников завершится 3 августа. МКАД и проспект Независимости в Минске будут полностью переведены на светодиодное освещение до конца этого года. Об этом сообщил директор предприятия «Мингорсвет» Александр Воробцов. В этом году мы полностью заменим газоразрядные лампы на светодиодные светильники. Это работа по замене более 11 тысяч светильников. И основной целью является экономия электрической энергии и сокращение потребления на уличное освещение до 40%, поделился директор. Официальные курсы на Банка на сегодня. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно и Бресте плюс 20, в Могилеве, Гомеле и Витебске плюс 21. Сегодня в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди, лишь в Минске и Витебске без существенных осадков.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: власти и законодательства Республики Беларусь.
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

согрета земля, тут матулиной песней. Согрета земля, тут матулиной песней.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Вторник, на дворе 14 июля. Традиционно 2 часа ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио на старте этого рабочего дня. Во второй части программы с 9 до 10.00 ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Вместе с ним обсудим те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Вот разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни» прям по курсу в нашем эфире. Выпуск новостей, прогноз погоды, отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

и агросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники. Об этом президент Беларуси заявил накануне во время рабочей поездки в Шклов. Самое важное, это касается страны в целом, чтобы это были опорные пункты для наших заводов, сказал президент. У нас будет 115-120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами, подчеркнул глава государства. Он отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают отечественную технику в мультибрендовых центрах за рубежом. Минск и Бишкек обсудили создание совместных предприятий по переработке сельхозпродукции в Кыргызстане. Чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Кыргызстане Сергей Малунов накануне встретился с первым заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана. Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-кыргызского аграрного сотрудничества, в том числе в областях племенного животноводства и семеноводства. Собеседники уделили особое внимание проектам создания в Кыргызстане совместных предприятий в сфере переработки сельскохозяйственной продукции. Идет активный прием новых заявок на получение статуса «Товар союзного государства». Об этом накануне журналистам рассказала председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова. Этот статус присваивается товару, который создан при непосредственном участии российских и белорусских специалистов с определенной локализацией. Не менее 50% должна составлять локализация. Товар должен выпускаться по стандартам, которые принимаются и действуют в союзном государстве, пояснил руководитель госстандарта. Сам госстандарт проводит строгую верификацию всех требований, указанных в положении о товаре союзного государства. И в завершении выпуска до 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 3 дня. На фестивале город над Двиной порадует как культурным, так и настоящим кулинарным марафоном, а также эксклюзивными васильковыми сувенирами. Причем это не только работы витебских мастеров-ремесленников, но и продукция многочисленных предприятий концерна «Беллекпром». Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно и Бресте плюс 20, в Могилеве, Гомеле и Витебске плюс 21. Сегодня в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди, лишь в Минске и Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
3: Итак, рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что знаменитая белорусская команда грузовиков «МАЗ Спорт Авто» готовится отправиться на один из важнейших стартов года. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что депутаты Европарламента добиваются отчета от фон дер Ляйен о расходовании 6 миллиардов евро для газы. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Телеграм-канал «Желтые сливы» пишет о том, что Александр Лукашенко расставил акценты в привлечении в Беларусь трудовых мигрантов. Должен быть порядок. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня» пишет о том, что с начала года Беларусь посетили более 116 тысяч иностранцев без виз. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же информация о том, что Европейский Союз ввел санкции против во ВКонтакте и юрлица мессенджера Макс. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики. И, конечно же, подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-радио». Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции. Все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания.

0: Гороскоп. Гороскоп. Для каждого знака зодиака расскажу прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Напоминаю, вторник на дворе, 14 июля. Итак, Овен, отличный день. У вас многое получается отлично. Порой вы только задумываете что-то, и вот уже оказываете шаги от своей цели. Телец, не горячитесь. Чтобы сегодня добиться успеха, нужно смотреть на вещи философски, стараться с юмором относиться к неудачным совпадениям и недоразумениям. Близнецы, отличный день для того, чтобы проявлять инициативу. Вы со многими делитесь своими идеями, часто окружающие поддерживают самые смелые ваши планы. Рак. Яркий, насыщенный день. Появляется много новых идей, а также дел, которые требуют внимания. Приходится решать несколько вопросов сразу, и вам удается не допустить ошибок и ничего не забыть, а также не перепутать. Лев. Подходящий день для того, чтобы экспериментировать и пробовать новое. Иногда ваши идеи кажутся окружающим странными. Не обязательно переубеждать скептиков. Дева. Утро может принести мелкие неприятности. Незначительное происшествие, досадное недоразумение спутает сегодня ваши планы, к сожалению. Весы. Начало дня будет интересным. Вы с энтузиазмом беретесь за решение новых задач. Радуйтесь любой возможности показать, на что вы способны. Скорпион. Вы так настойчивы, что способны добиться невозможного. Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы добиться какой-то важной цели. Сделать то, что было задумано давным-давно. Стрелец. Стоит поторопиться. Дела лучше не откладывать. Уж очень хороша первая половина дня, и стоит провести ее максимально плодотворно. Козерог. Трудно сохранять самообладание. Эмоциональный фон сегодня будет более напряженным, чем обычно. Любой пустяк может повлиять на ваше настроение. Водолей. Начало дня благоприятно. Вы энергичны и решительны, готовы потрудиться, чтобы достичь поставленной цели. Не боитесь трудностей. Рыбы. Вряд ли удастся избежать разногласий и споров в начале дня. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом сегодняшний день, вторник, 14 июля, насыщенный, вдохновляющий день. Многие с энтузиазмом берутся за новые дела, даже понимая, что добиться успеха будет очень и очень трудно. Сегодня настойчивость проявляют даже те, кому она прежде была не свойственна. Вот такой вот гороскоп. Традиционно, вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и, конечно же, позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
1: Прямо сейчас. Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио.

Александр Лукашенко накануне во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области напомнил о задачах, которые стоят перед началом массовой уборки зерновых. Президент акцентировал внимание на двух основных задачах – готовности техники и наличии грамотных механизаторов для работы на ней. Белорусско-саудовский деловой совет пройдет в Минске уже завтра. На нем соберутся представители госорганов и крупных производителей, чьи товары могут быть востребованы на растущем саудовском рынке. Федерация профсоюзов запустила горячую линию для аграриев. Под особым вниманием специалистов оплата труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты, организация безопасных условий труда, санитарно-бытовых помещений, учет рабочего времени и сверхурочной работы. Белорусская железная дорога проведет 17 июля масштабную профилактическую акцию, которая приурочена к Международному дню безопасности на железнодорожных переездах. Участники рейдов проведут разъяснительную работу с водителями, распространят информационные памятки о правилах пересечения путей. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно и Бресте плюс 20, в Могилеве, Гомеле и Витебске плюс 21. Сегодня в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди лишь в Минске и Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Государство для народа.
2: Рубрика «Государство для народа». МКАД и проспект Независимости в Минске будут полностью переведены на светодиодное освещение до конца года. Городское освещение развивается в трех направлениях – уличном, архитектурном и иллюминационном. Что касается уличного освещения, то до 2030 года разработан план-график мероприятий по переводу источников искусственного света на светодиодные светильники. Это порядка 70 тысяч единиц оборудования. На получение государственного знака качества в 2026 году претендуют 260 товаров. Традиция вручения знаков качества действительно получила новое дыхание по инициативе главы государства. В этом году конкурс на государственный знак качества проводится в третий раз. На сегодняшний день, напомню, подано 260 заявок от 150 предприятий Республики Беларусь. Уже сейчас работает экспертная комиссия, которая оценивает продукцию по пяти критериям, образующим пятиугольник знака качества. Это безопасность, экологичность, технологичность, инновационность и эстетичность. И еще важная история. В Минской области определились первые тысячники жатвы этого года. Несмотря на переменчивую погоду, аграрии Минской области вышли на более высокий темп жатвы, чем в прошлом году. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.
1: Прямо сейчас.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: Рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны СБ «Беларусь» сегодня. С июля установить в квартире кондиционер стало проще. Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь» сегодня. Народная газета. Белорусские ученые помогают возрождать древнюю породу диких лошадей. Более подробно читайте на страницах Народной газеты. И сетевое издание SB.by. Специальный проект. Живой репортаж. Дым, сирена, лабиринт. Репортаж из недавно созданного мобильного центра безопасности жизнедеятельности МЧС в детском оздоровительном лагере «Планета». Более подробно читайте репортаж на sb.by. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции, будет вестись стрим. Обязательно переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. Ну а в 9 ровно традиционно актуальный выпуск новостей, прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня вторника. Доброе утро!
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области накануне напомнил о задачах, которые стоят перед началом массовой уборки зерновых. Президент акцентировал внимание на двух основных задачах – готовности техники и наличии грамотных механизаторов для работы на ней, а также на исправных зернотоках. В Шкловском районе президент поинтересовался у министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова ходом уборки ячменя. По словам Юрия Горлова, убрано 40% культуры. Свои коррективы в ход работ внесла и дождливая погода, однако сейчас аграрии заметно активизируются. Белорусско-саудовский деловой совет пройдет в Минске завтра. На нем соберутся представители госорганов и крупных производителей, чьи товары могут быть востребованы на растущем саудовском рынке. Миссия – ускорить развитие внешней торговли между странами и создать условия для реализации совместных проектов в интересах обоих государств. Напомню, Александр Лукашенко в недавнем интервью телеканалу «Аль-Арабия» выразил надежду на рост объемов экспорта в Саудовскую Аравию. Беларусь внесла предложение по активизации сотрудничества по разным направлениям – от сельского хозяйства до образования и технологий. Федерация профсоюзов запустила горячую линию для аграриев. Под особым вниманием специалистов оплата труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты, организация безопасных условий труда, санитарно-бытовых помещений, учет рабочего времени и сверхурочной работы, предоставление горячего питания и питьевой воды. Если ситуация требует дополнительного изучения, специалисты готовы оперативно выехать непосредственно в организацию и оказать практическую помощь в разрешении спорной ситуации. И в завершении выпуска «Белорусская железная дорога» 17 июля проведет масштабную профилактическую акцию, которая приурочена к Международному дню безопасности на железнодорожных переездах. Участники рейдов проведут разъяснительную работу с водителями, распространят информационные памятки о правилах пересечения путей. Также проверят соблюдение скоростного режима и сигнальных требований при подъезде к шлагбаумам. Также специалисты проведут внеплановые осмотры технического оснащения переездных устройств. Официально курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске, Гродно и Бресте плюс 20, в Могилеве, Гомеле и Витебске 19 тепла. Сегодня в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди, лишь в Минске и Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – медиа-эксперт Дмитрий Швайба. Лукашенко заявил, что райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники. Аграрии Беларуси убрали 40% площадей озимого ячменя. Намолот составил 416 тысяч тонн. Инфляция в Беларуси замедлилась до самого низкого уровня с октября 2023 года. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале sb.by, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие, события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Уже начался стрим, поэтому обязательно переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это медиа-эксперт Дмитрий Николаевич Швайба. Доброе утро, Дмитрий Николаевич.
2: Доброе утро. Утро, Вадим Эдуардович.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается развития нашей страны. В понедельник, 13 июля, Александр Лукашенко ознакомился с ходом реконструкции Шкловского райагросервиса. На данном этапе мы видим, что железное требование у президента перед началом массовой уборки и четкий контроль, конечно же, также у главы государства тех процессов, которые сейчас происходят в сельском хозяйстве. Но давайте-ка начнем с темы, которая касается райагросервисов. Вот опять же, Александр Лукашенко говорит о том, что это должно быть таким, должен быть такой образец для всей страны. Вот само понятие райагросервис, вот мне лично знакомо. Я сам из деревни, поэтому помню, что еще когда был маленьким, звучало на весь район, конечно же, все знали, где находится райагросервис. И сейчас мы видим, что для развития нашей страны важность подобных структур сложно переоценить. Что происходит в этом ключе?
2: Я бы, во-первых, не упрощал эту тему. Слушателей, тем более скептиков, которые могут сказать, что ну вот были агросервисы, давайте их тут по-новому как-то покрасим и значит, подадим как новый тренд. Во-первых, очень здорово изменяется технология и насыщенность технологическая всего сельскохозяйственного оборудования, которое поставляется на село. Это и энергонасыщенные технологии, это и элементарное кондиционирование пространств, где находятся работники. Это все то, чего несколько десятилетий назад просто не было. И в этом смысле обеспечение технологического процесса сервисного обслуживания, шеф-монтажа сложного технологического оборудования силами одного только района попросту невозможно. И в этом смысле все белорусское сельхозмашиностроение замыкается в такой логике продолжения своего сервисного обслуживания на районы. И тут, как, знаете, такие взаимодополняющие друг друга сосуды, поскольку тех специалистов, которых не будет на селе для обеспечения этой сложной технологической техники, они будут пребывать в командировочном варианте и обслуживать эту технику, ну и осуществлять это сопровождение. В этом смысле мысль абсолютно логичная, но вот она железобетонная, как говорит глава государства. Если эта цепочка выстроится, ну а на примере Шкловского райагросервиса этот шаг уже сделан, и это тот тренд, ну, который задается как сигнал

0: всем районам. Mm-hmm. Следующий важный вопрос. Напоминаю, что когда-то мы говорили там о фермах, которые нужно построить в каждом районе по одной. И тоже скепсиса было много, и глаза боятся, там руки делают. Но на сегодняшний день для нас совершенно очевидно, что эта работа проделана. Эти комплексы в своем технологическом варианте, в своем инфраструктурном варианте созданы в районах, и они работают. И у нас сегодня другая история, о которой, возможно, мы будем говорить, привлечение людей для работы, mm-hmm. поскольку, ну, есть районы, где, извините, уже, ну, там коров больше, чем людей для их обслуживания, а ведь это экспортные потенциалы страны. Вот сегодня мы же пошли по пути Райагросервисов. Это совершенно мудрая история, но ведь прозвучала еще одна мысль, на которую я хочу акцентировать внимание. А, собственно говоря, председатели райисполкомов, они чем руководят у себя в районах, что является их инфраструктурой управления? Почему? Потому что, ну, какие-то там малмальские хлебозаводики, сырзаводики, молочные заводики, они все объединены в холдинге, у них есть управляющие структуры, и они ими руководят, и в этом смысле усилия района, они, ну, тут постольку-поскольку. А вот Райагросервисы, ПМК, о чем сказал mm-hmm. глава государства, это настоящая вот такая инфраструктура управления в районе. Это тот рычаг, через который можно, что называется, делать свой район лучше. И я лично, как обыватель, как слушатель этой новости, как бы заценил идею. Ну, там уже было доложено, что 31 Райагросервис уже работает по пути вот такого четкого взаимодействия с предприятиями-производителями. И это, кстати говоря, очевидно, но эти прогрессивные люди, руководители Райагросервисов в районах, они это видели и понимали, то есть они шли в опережение. Но насколько я считываю идею, в общем-то, усилия районов и облисполкомов сейчас будут перенаправлены на усиление вот этой инфраструктурной базы, и тем самым мы усилим вот этот мультибрендовые опорные пункты для наших предприятий и, ну, такое вот место рабочей силы современной, технологичной, инфраструктурной, которая будет в районах настоящим украшением.
1: Кстати, вот еще очень важная тема. Сам, скажем так, стиль работы президента. Вот опять же напомню, что Александр Лукашенко очень часто масштабирует локальные темы до республиканского уровня. Вот опять же, то, что касается тех задач, которые президент ставит перед агросервисами и ведущими производителями техники, наверное, очень интересный момент, что глава государства, опять же, да, вот рассмотрели в школе некий вопрос, есть какой-то пример, скажем так, просто обкатали, да, а затем уже масштабируем на территории всей нашей страны. Вот что это показывает, такой подход? Ведь это тоже вот рачительный подход.
0: Ну, я в вашем эфире в том числе говорил, идея страны корпорации, она реализуется через это. Вот есть производители, ну, в данном случае производители сельхозтехники, mm-hmm. да, серьезнейшая инфраструктура досталась нам в наследство когда-то, но она очень сильно видоизменена. Она очень здорово трансформирована под нужды современности, под новые запросы. Товаропроводящая сеть, сеть сервисного обслуживания. И ведь самое главное, мы внутри страны обкатываем эти варианты, а когда встречаемся на внешнем периметре с главами государств других, других континентов, даже они говорят, послушайте, ну, нам этот опыт интересен. То вот где отточить его? Исключительно на территории Беларуси со своими людьми, отработать и продать выгодно, вот кластер, что называется. Mm-hmm. То есть эти примеры, это еще такая, ну, скрытая, ну, уже точно не скрытая реклама для, для наших производителей, для, наших, для нашего сервисного обслуживания. И, кстати говоря, идея семинара, она тоже прозвучала на этом совещании. Послушайте, создали агросервис, давайте людей запускать, учить, и, по-моему, там он чуть ли не запланирован в ближайшее время, mm-hmm. этот семинар для всех председателей райисполкомов республики. Ну и прозвучала цифра, там вот 115-120 таких объектов на территории Беларуси. Но это серьезно все. Это, mm-hmm. это прям вот для, для небольшой страны, это, ну, нацпроект. Возможно, я тут первый буду использовать эту тему. Тут, ну, не комсомольская стройка, но нацпроект это точно.
1: Кстати, еще одна тема. Время поездки в Шкловский район. Президент также пообщался с журналистами и подробно высказался на тему привлечения трудовых мигрантов в страну. Вы уже вот этот вопрос вскользь затрагивали. Вопрос, давайте говорить прямо, довольно актуальный. Навальный в последнее время звучит он на самом высоком уровне. При этом, опять же, мы видим, что оппоненты пытаются разогреть эту тему и спекулируют на ней. Президент говорит о том, что принято решение, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. Вот чего не нужно бояться и почему наши оппоненты пытаются хайпануть, если так сказать.
0: Просто привлечение трудовых ресурсов – это часть технологического процесса. Это вообще не про политику. Значит, есть средства производства, есть орудия труда, есть земля, есть капитал, есть технологии, приобретенные, разработанные внутри страны, и к ним нужно, что называется, чтобы их запустить, обеспечение трудовыми ресурсами. В этом смысле так живет весь мир. Вот эти 10 миллионов человек, которые перемещаются на самолетах по всей планете ежесуточно, львиная доля из них — это не туристы, это как раз люди, которые перемещаются за работой. И Беларусь не должна быть в этом смысле в стороне. Запрос один. Этот запрос формируется, естественно, белорусским обществом. Это безопасность для населения, это сохранение вот традиций, не нарушение их и культурного уклада, ментального уклада белорусов, правового статуса. И в этом смысле нужно обеспечение, конечно, обеспечение и такое реагирование своевременное при необходимости. Ну, любой приезжающий на территорию Беларуси человек, мигрант, он трудовой, нетрудовой, турист, он должен понимать, что закон превыше всего, закон очень жесткий в Беларуси, не против кого-то, а жесткий, жесткий по своей сути. И в этом смысле вот наше население должно быть уверено, что это система, которая, ну, не дает сбоев. И в случае малейшей претензии на некий сбой она тут же реагирует. Таких стран немало, которые, ну, работают прямо в беспрецедентном режиме. Я бы тут привел, например, Объединенные Арабские Эмираты, в которых 1.5 миллиона местного населения и больше 8 миллионов привлеченных трудовых мигрантов. И это продолжает работать. Это четкая выстроенная система реагирование на все, сопровождение этих процессов. Мы никуда не денемся. Вот тут вот оппоненты, не оппоненты, тут нужно... Так. Это часть современной жизни, да? Есть регионы, где избыточное население, они привлекаются в регионы, где, ну, уже сложился какой-то паритет населения. И самое главное, и способность обеспечивать эти технологические процессы. Это очень важный момент. То есть нам же не нужны трудовые мигранты, которые вот ничего не умеют, они тут приезжают, и мы тут думаем, что с ними делать. Нет, это привлечение, скажем так, спланированное. В этом смысле мы принципиально отличаемся, например, от нашего ближайшего экономического союзника России, которая на каком-то этапе, ну, просто пустила этот вопрос. Вот идет, как идет, на определенный самотек. Нет, не в белорусской традиции такую историю вот пускать на какое-то вольное развитие событий. Это точно спланированная история. И более того, государство через эти механизмы способно управлять такими, знаете, вопросами обеспечения трудовыми ресурсами в целых регионах. Угу. То есть совершенно очевидно, что вот Минск какие-то квоты для себя запрашивает под свои инфраструктурные обеспечения. В первую очередь это стройка, естественно. Да? Регионы запрашивают это квотирование для обеспечения процесса в сельском хозяйстве. Ну и так будет работать. Мы должны эти механизмы, вот, кстати говоря, находимся на этапе оттачивания работы этих механизмов. Но я уверен, что у нас точно хватает понимания, как это сделать. И самое главное, комфортным для белорусов, потому что белорусы сталкиваются в основной массе с трудовыми мигрантами после работы, во вторую смену. И у нас точно не должно быть здесь никаких сложностей вот, при наличии каких-то культурных, там, может, языковых различий. Мы способны преодолеть эти вещи.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема, которая прозвучала на уровне главы государства, это, конечно же, готовность к началу массовой уборки. Уже сейчас мы видим, что, конечно же, работы в полях глава государства, как всегда, держит на контроле. И в Шкловском районе, опять же, интересовался у министра сельского хозяйства, продовольствия ходом уборки ячменя. Александр Лукашенко акцентирует внимание на двух основных задачах. Это готовность техники и наличие грамотных механизаторов для работы на ней, а также на исправных зернотоках. Вот сейчас мы видим, что, опять же, к теме уборки президент снова в очередной раз детально относится, но и, скажем так, значимость вообще и итогов уборочной кампании, и хода уборочной кампании, конечно же, возрастает. Почему?
0: Ну, во-первых, это продовольственная безопасность. И вот те сложности в обеспечении целых регионов продовольствием, ну, для Беларуси являются какой-то теоретической темой. Вот мы знаем, что где-то как-то может быть по-разному. У нас, ну, опора на собственные силы. И в этом смысле, ну, большой путь пройден для того, mm-hmm. чтобы таким образом реструктуризировать вот этот государственный заказ на продовольствие, чтобы он обеспечивал нужды страны. Второй важный момент – это экспортный потенциал. Мы уже знаем, с гордостью аграрии заявляют о тех миллиардах, которые зарабатываются на экспорте сельхозпродукции. В этом смысле, ну, и направлена вся инфраструктура, в том числе выставочные потенциалы, в том числе участие в выставках за пределами страны, mm-hmm. на то, чтобы, ну, вот эти товаропроводящие сети выстроить. На белорусскую продукцию серьезнейший запрос в регионе нашего присутствия, и там, где знают, что белорусская продукция – это знак качества. Ну и, конечно, организация всего. Вот это та самая страна-корпорация, когда в едином порыве все хозяйства начинают эту борьбу за урожай, и борьба – это не пафосное слово. Мы прекрасно понимаем, что в сельском хозяйстве день туда, день сюда, погода, изменения – это серьезные потери или, наоборот, серьезнейший выигрыш. Более того, мы понимаем, что Беларусь все-таки – это страна, находящаяся в зоне рискового земледелия. Mm-hmm. Следующее, вот те экстремальные процессы в природе, которые происходят, они, конечно, в том числе очень здорово влияют на процессы в сельском хозяйстве. И отрадно видеть, что вот, ну, как единый механизм начались процессы в нашей стране. А ведь тут еще одна история. Демонстративная функция. Мы же не вообще-то где-то теоретически там из телевизора, из интернета или, может быть, из эфира нашей передачи узнаем о том, что это происходит. Мы едем по дорогам, мы видим эту технику, мы видим очень серьезно организованные процессы, сопровождение машинами МЧС, в общем-то, сопровождение вопросов охраны труда.
1: Тоже технология.
0: Бытового обслуживания mm-hmm. тех людей, которые трудятся на полях, ну, в таком серьезном режиме трудовом. Значит, зарплатное сопровождение. То есть людям это еще и выгодно, это возможность заработать какие-то большие деньги, чем в среднестатистический свой рабочий день. Вот это те бригады особенно меня вдохновляют, когда люди находятся на госслужбе, на военной службе, еще где-то, и берут отпуска для того, чтобы участвовать вот в уборочной кампании. А это такая целая ментальная история. Это прям вот не нужно другой рекламы, mm-hmm. нежели показать, ну, работника МЧС, например, который взял отпуск, и он аграрий, он с села, он оттуда родом, и он в родном, ну, назовем его по-старому, колхозе, еще и убирает урожай. Ведь это ну, такая лучшая идеология для государства, на самом деле. Поэтому тут все важно, и мелочей точно нет.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей, прогноз погоды, затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: Александр Лукашенко на примере агросервиса в Шклове рассмотрел перспективы развития подобных организаций в стране. Глава государства накануне во время рабочей поездки в Шкловский район посетил реконструируемый комплекс зданий и ремонтных мастерских. Президент Беларуси поздравил народ Франции с национальным праздником Французской Республики. Александр Лукашенко заверил, что в Беларуси высоко ценят каждого, кто приезжает с открытым сердцем и заинтересован в сохранении гуманитарных и экономических контактов. Министерство архитектуры и строительства определило статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ за июнь. Документом установлены индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и механизмов, строительных материалов, изделий и конструкций. До фанфар торжественного открытия 35-го международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске считанные дни, но город над Двиной уже живет васильковым праздником. Так, например, фестивальный день сегодня начнется в 11 часов с презентации выставки арт-фотографии «Муза» художника и фотографа Дарьи Еремеевой. И о погоде. Сейчас в Гродно и Витебске плюс 19, в Минске, Могилеве и Бресте плюс 20, в Гомеле 21 градус тепла. Сегодня в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди, лишь в Минске и Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
2: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Дмитрий Николаевич Швайба. Дмитрий Николаевич, к международной повестке. Тема, которая не сходит с информационных полос, это, конечно же, ситуация с Ормузским проливом. Иран уже предупредил, что будет расценивать сотрудничество стран региона, даже США, как угрозу. Вот что происходит с Ормузским проливом, мы видим, что уже сейчас и Дональд Трамп опять же возвращается к теме нагнетания ситуации. И, конечно же, мы прекрасно понимаем, что если эскалация будет, то она приведет к достаточно серьезным последствиям, причем и для Соединенных Штатов Америки, о чем и президент нашей страны говорил уже не единожды. Что происходит, на ваш взгляд, вот в этом регионе? И вот это напряжение, оно как бы в итоге как-то будет снижаться, либо все-таки идет пока по спирали эскалации конфликта?
2: Знаете, меня поразила одна информация, которая уж там сознательно, бессознательно была, промелькнула в сети, когда задались международные СМИ, а как вообще принимаются решения по нанесению ударов по Ирану и в какой момент. Но один из источников в администрации США заявил, что, вы знаете, это делается по усмотрению лично Трампа, по его ощущениям, по миропониманию. И у меня, честно говоря, такой цивилизационный вопрос в голове возник. Вот мы же всегда исходили из того, что западный мир силен своей коллегиальностью, какой-то, знаете, такой способностью создавать коалиции. И вот современные процессы растворили вот эту иллюзию того, что существует какая-то такая коалиционная история. Уведомил он исключительно потому, что там назревает конфликт между Конгрессом и ним, а вообще о возможности его таких действий. Но вот совершенно вы правильно поставили вопрос, а зачем это происходит? Самый главный вопрос – это отработка войны нового типа по средствам доставки боевого комплекта к точке там его приложения и нанесения максимального ущерба дистанционного. И, в общем-то, в этом смысле, кстати говоря, конфликт между Россией и Украиной – это, наверное, последний конфликт в истории человечества, в котором вот эта фронтовая история происходит. Вот войны будут такие, как мы видим в Иране. Почему делают это Соединенные Штаты? Делают это, потому что им нужно где-то отработать эту войну нового типа. И Иран их устраивает только потому, что до территории Соединенных Штатов Иран добраться технологически просто не может. Вот все, что нужно понимать в сухом остатке. При этом, не являясь военным экспертом, немножко уязвлю своих коллег, которые вот с военной точки зрения рассматривают этот вопрос. Но вот я, например, никогда не слышал темы с позиции приближения объектов военного назначения, военных баз Соединенных Штатов ближе к территории Ирана. Мы всегда говорили, что США обложили Иран военными базами, и в целом весь мир обложили, там чуть ли не 900 этих военных баз по всей планете. Но я-то задаюсь другим вопросом. А с обратной стороны кто-нибудь смотрел на эту историю, что фактически сейчас Иран имеет возможность, как в тире, вот эти объекты, дорогостоящие на десятки, сотни миллиардов долларов, просто расстреливать со своей территории и уничтожать военные базы Соединенных Штатов, которые, кстати говоря, десятилетиями являлись вот такой вот неприкосновенной историей, вот буквально какой-то священной коровой, потому что считалось, что военная база США и там юрисдикция Соединенных Штатов, соответствующий правовой статус, что там она в военном смысле может быть как-то подвержена какому-то нападению, это невозможно. В этом смысле мир поменялся окончательно. Собственно говоря, об Ормузском проливе. Так. Перемещение углеводородов, нефть, газ, которые в колоссальном объеме до этого конфликта перемещались через этот пролив. Сегодня это уже не так. Все страны региона ищут обходные варианты, в кавычках, конечно, называю это слово, для перемещения собственных углеводородов. И на поле этих уже военных действий Иран совершенно четко понимает эту тенденцию, поскольку вот в новой эскалирующей ситуации Иран нанес удары по танкерам, находящимся в Фуджейре. Это Арабские Эмираты. Там что-то эсминцы американские пытались там противодействовать как-то, но, насколько мы знаем, поражены все эти танкеры. А Фуджейра — это как раз вот обходной порт темы, которую, ну, они бы все-таки хотели уйти от идеи использования Ормузского пролива, mm-hmm. потому что уж слишком он удобно расположен для Ирана. И вообще тема обходных путей — это сегодня главная тема, которая в этой теме существует при рассмотрении этого вопроса, потому что и хуситы возобновили некие действия, причем, ну, насколько я понял, и из новостной повестки все-таки Саудовская Аравия там, ну, какую-то первую инициативу проявила, а насколько это разумно в действующей ситуации, сложно сказать, поскольку хуситы все-таки имеют определенную степень внимания на Баб-эль-Мандебский пролив, mm-hmm. через который, ну, дальше выходим на Суэцкий канал, а там Египет, а там его интересы, и Египет завязан, в общем-то, в какой-то такой коммуникации с Саудовской Аравией. Ну, собственно говоря, там и пролив Янбу, который тоже обходным используется для саудитами для доставки своих углеводородов. И Иран будет пытаться нанести ущерб и по этому порту. И в этом смысле, ну вот, разрастающаяся эскалация конфликта, которая к чему приведет? Естественно, к росту углеводородов. А это, ну для современной экономики все-таки углеводороды — это кровь экономической системы. И экономика будет испытывать определенные шоки, и наиболее уязвимыми секторами мировой экономики в этом вопросе станет, конечно, сельское хозяйство. Вот, очевидно, потому что это и сопровождение, да, и удобренческая история. Ну, прям вот все связано между собой. Но Соединенным Штатам ничего не остается другого, кроме как идти по пути отработки использования вот этого театра военных действий как полигона для отработки войны нового типа, поскольку они все-таки считают, что это безальтернативная история для развития человечества, и разрядка всех отношений политических произойдет исключительно по этому сценарию. В этом смысле самым серьезнейшим образом нужно наблюдать за происходящими процессами, раз. Второе, делать правильные выводы, два. И, конечно же, быть верными и надежными для своих союзников, это три.
1: Кстати, вот то, что касается, опять же, вот союзников, да, следующая тема, тоже активно обсуждается в средствах массовой информации. Говорили здесь мы в этой студии уже о кризисе между Украиной и Польшей. Вот, опять же, новый виток. Мы видим, что не сдаются, скажем так, представители Польши, уже отказались снимать эмбарго на сельхозпродукцию с Украины. Что происходит между странами?
2: Абсолютно естественные вещи происходят. Ничего сверхординарного. Украина в открытом варианте сказала, что ее концепция — это супераграрная страна. Mm-hmm. Прекрасная концепция, тут никто не спорит. Меня лично только смущает, что она была суператомная, суперавиационная, супероборонная, суперметаллургическая, супергорнодобывающая. Вот это все куда-то, все это супер делось, и она для себя выбрала новую концепцию. Супераграрная страна. И эта концепция естественным образом упирается в концепцию Польши, поскольку Польша тоже супераграрная страна. И, собственно говоря, сельское хозяйство Польши, Словакии, Венгрии и других стран очень серьезным прессингом сталкивается в конкуренции с западными странами. Это для них прям вот такая проблема. Значит, они ищут свое место под солнцем. И тут еще, откуда ни возьмись, нарисовалась проблема украинского сельского хозяйства. И целым фронтом эти страны двигаются. Конечно, Польша — крупнейшая страна, которая отказалась выполнять решение Еврокомиссии по поводу там беспошлинного перемещения продукции сельхозназначения, произведенного на Украине. И это еще раз говорит о том, что из себя представляет решение Европейского Союза. Да? То есть страны открыто их игнорируют, исходя из внутренних интересов. А почему они это делают? Во-первых, это экономика. Во-вторых, это избиратели. И вот этот патриархальный, консервативный, польский, словацкий, венгерский избиратель, он, в общем-то, ну, во многом влияет на итоги выборов в этих странах, и он просто прям не позволяет своей позиции принимать какие-то другие решения. Кстати говоря, вот в Венгрии новый премьер-министр выбран, такой, знаете, молодой Орбан, значит, но от альтернативной партии. Но разве он отходит от тех постулатов, которые были заложены Орбаном? Почему он них не отходит, потому что существует запрос местного населения, и он во многом тоже формируется вот населением, которое живет в сельской местности. Ничего с этим сделать Украина не сможет. Как уж Еврокомиссия будет воздействовать на Польшу для того, чтобы как-то преодолеть вот эту ситуацию, мы, конечно, поживем, увидим. Но у Польши очередные аргументы. Это героизация бандеровцев. В общем-то, это серьезнейшая проблема для польской историографии, которую, ну, прям вот они, беда пришла откуда не ждали. Украина для себя этот выбор сделала, найдет по пути героизации украинской повстанческой армии, бандеровского режима. И если раньше это была тема для западных областей Украины, для 6 из всех там 27 регионов Украины, которые когда-то были, то есть это была такая чисто региональная проблема, то сегодня эта идеология натянута на всю территорию Украины. И это ведь произошло уже больше десятилетия. Как? Когда перекочевали лозунги, символика, понятийные все варианты, смысловые варианты, ну вот просто перешли в употребление, в быт населения через средства массовой информации, через школу, через извращенное, к сожалению, прошу меня правильно понять, извращенное понимание истории в том числе. И вот это все является таким непреодолимым препятствием для Польши, для ближайших соседей Украины, фактически всех тех, кто находится на западном фасе украинской границы. Я, честно говоря, не совсем понимаю, как вот будут преодолевать этот вопрос. И вообще преодолим ли он?
1: Да, очень важный вопрос.
2: Вопрос фундаментальный. На мой взгляд, это все то, это все те черные лебеди, которые не были учтены в момент каких-то процессов евроинтеграции самой Украины, и отсюда вылазят тайные смыслы. Все-таки, значит, евроинтеграция Украины не была главным вопросом, а главным вопросом было уязвление России.
1: Слушай, спасибо огромное. В завершение еще одна тема. В Витебск принимает участников и гостей 35-го Славянского базара. До торжественного открытия еще несколько дней, но уже город живет в фестивальном ритме. Участники конкурсов, музыканты, художники в предвкушении грандиозного праздника. Зачем едут в Витебск, да? И, конечно же, вот для нашей страны вот этот фестиваль, который уже стал визитной карточкой и целого города, и целой страны, и в целом, мне кажется, славянского региона нашего, да? Потому что Славянский базар, вот опять же, целенаправленно, год за годом показывая всем, что мы славяне, что здесь вот в центре, в географическом центре Европы мы встречаемся, мы должны встречаться и, конечно же, должны развиваться. Вот ваше видение и самого мероприятия, атмосферы.
2: Прекрасное событие, прекрасное мероприятие, юбилейное мероприятие, с чем спешу поздравить и Витебск, и нашу страну в целом, и тех, кто занимается этим вопросом, лично знаком с организаторами фестиваля, всегда с большим удовольствием участвую на тех мероприятиях, где удается бывать в рамках этого великого события. Получил приглашение, кстати говоря, на это мероприятие. При этом скажу, что совершенно новыми смыслами оно наполнилось в текущей обстановке. Во-первых, это знамя мира в славянском регионе. Вот Беларуси удается это знамя удерживать. Оно ведь так было и сформировано с самого начала. И будучи фактически мероприятием, которое является одногодкой независимости Республики Беларусь. Мы сразу вот уловили эти смыслы, хотя мы в поиске еще когда-то были названия самого мероприятия, но мы эволюционным путем вышли на этот вопрос. И, кстати говоря, вот мы же имеем в себе силы, например, в директиве номер 12 сказать о том, что мы все-таки исповедуем восточнославянскую цивилизацию, в которой русские, украинские, белорусские народы являются неразделимыми. Мы же это в документы программные ложим. А что является символом вот нашей позиции? Естественно, Славянский базар. Мне, кстати говоря, сложно сказать о том, а какое еще мероприятие вот такого типа, такого масштаба существует в регионе, имея такие глубокие международные корни, международную историю. Да. Это бренд, безусловно, бренд славянства. И вот в тот период, когда углубляются противоречия за счет внешнего воздействия внешних акторов, которые пытаются создать какие-то границы, обострения еще больше вот там, где их не существовало, и там, где нам их удалось преодолеть. Ведь мы имели опыт положительный. Это все. То есть там, где идет сегодня эскалация, нужно еще раз вспомнить о силе культуры, о силе искусства, о том, что вот только она может просветлить нас, просветлить нам головы и вообще-то посмотреть в будущее, которое, славяне, когда расселялись на этом обширном регионе, они ведь и стали успешны исключительно потому, что они не враждовали между собой. И фактически их культурные традиции, языковые традиции, они были продолжением друг друга. Это прям вот, видна эта линия, связка. То есть если чуть-чуть западнее зашел славянин, чем Россия, он стал белорусом, он понимает поляков и понимает русских. То есть вот эта культурная составляющая, она в славянстве слишком хорошо прослеживается. И вот те границы, которые, да, они существуют, государство не может существовать без границ, но мы ведь о том, чтобы не было эскалации на этих границах. И для нас это площадка, где мы, конечно, попытаемся в очередной раз призвать к миру. В самых сложных ситуациях. Наверняка и на нас тоже по-разному смотрят. Наверняка вброс какой-то в нашу сторону тоже существует. Но давайте знаете, как раньше во время Олимпиады, мир наступал на всей земле еще со времен античности, да? Вот давайте попробуем на славянских землях. Это не призыв политический, но это призыв такой, знаете, гражданский. Попробовать, чтобы меньше эскалации было. Вот на этот период попробовать договориться еще раз о каких-то правилах игры и понимании сущего.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.v на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был медиа-эксперт Дмитрий Николаевич Швайба. Спасибо огромное, Дмитрий Николаевич, за этот разговор.
2: Спасибо, Вадим Эдуардович.
1: Всем отличного дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

Александр Лукашенко на примере агросервисов в Шклове рассмотрел перспективы развития подобных организаций в стране. Накануне глава государства во время рабочей поездки в Шкловский район посетил реконструируемый комплекс зданий ремонтных мастерских. Президент отметил, что в подобных райагросервисах, как реконструированные в Шклове, в равной степени нужно обслуживать не только отечественную технику. Соответственно, нужно иметь запас необходимых запчастей, отработанную схему выполнения работы, что немаловажно, приемлемые цены. Александр Лукашенко поздравил народ Франции с национальным праздником Французской Республики. Президент заверил, что в Беларуси высоко ценят каждого, кто приезжает с открытым сердцем и заинтересован в сохранении гуманитарных и экономических контактов. Убежден, в условиях глобальной нестабильности, глубокого кризиса доверия, умение слышать, уважать другие культуры, непринятие любых проявлений фашизма, присущие обеим нации, единственный путь к миру в Европе и во всем мире, подчеркнул глава государства. Александр Лукашенко пожелал народу Франции мудрости, сплоченности, благополучия и успехов в плодотворных начинаниях на благо страны. Министерство архитектуры и строительства определило статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ за июнь. Документом установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и механизмов, строительных материалов, изделий и конструкций. Они рассчитаны за июнь этого года к маю этого года. Кроме этого, назначены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ для приведения организациями объемов подрядных работ в сопоставимые условия, указанные за июнь 2026 года к июню прошлого года. До фанфар торжественного открытия 35-го международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске считанные дни, но город над Двиной уже живет васильковым праздником. Так, например, фестивальный день сегодня начнется в 11 часов с презентации выставки арт-фотографии «Муза» художника и фотографа Дарьи Еремеевой. Экспозиция, приуроченная году белорусской женщины, развернется в фойе центрального входа в концертный зал «Витебск». В 12 часов в этом же концертном зале презентуют выставочный проект народного художника. Художника Российской Федерации Никаса Сафронова. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Витебске плюс 19, в Минске, Могилеве и Бресте плюс 20, в Гомеле плюс 21. Сегодня в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди лишь в Минске и Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио. We'll be right back.

кричали осуждение, позор, геноцид. Но к обеду скандальчик замяли. Все же Арни и все же визит.

0: не думал, это духи. Поселились духи в ухе. Оказалось, просто мухи жили в ухе.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Мы проросли корнями.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Оршанский район Витебской области. Глава государства посещает молочно-товарный комплекс «Устинские предприятия Устья» НАН Беларуси. Здесь уже несколько лет работают над созданием отечественной красной породы молочного скота. Цель проекта – создание собственной высокопродуктивной красной породы коров к 2030 году, которая станет альтернативой и дополнением галштинской черно-пестрой породам. Беларусь и Узбекистан планируют наладить более тесное сотрудничество в сфере закупок. Страны намерены повышать вовлеченность белорусских и узбекских товаропроизводителей в закупочные процедуры, проводимые на территории двух стран. Эти вопросы обсуждались во время визита в Центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи директора Центра повышения эффективности проектов и закупок Узбекистана и генерального директора предприятия «Технопарк». На двусторонней встрече председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский и руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев обсудили вопросы информационного взаимодействия и возможность внедрения перспективных технологических решений в работу таможенных служб Беларуси и России. Руководители акцентировали внимание на электронном обмене информацией о перемещаемых через белорусско-российский участок границы товаров, в том числе сведениями о предстоящих поставках. Это позволит предупреждать риски нарушения законодательства при их транспортировке. В МВД напомнили о правилах безопасности на дороге в жаркую погоду и во время грозы. В жару необходимо пить много воды, постоянно контролировать свое самочувствие. При первых признаках недомогания или сонливости водителям следует остановиться в тени, отдохнуть, умыться прохладной водой. Людям с хроническими заболеваниями лучше вовсе отказаться от поездок при невозможности взять с собой необходимые лекарства. Ни в коем случае не оставляйте детей одних в салоне, даже на непродолжительное время. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Сегодня доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно и Бресте плюс 21, в Могилеве и Гомеле плюс 22, в Витебске 23 тепла. Сегодня в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди, лишь в Минске и Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио. We'll be right back.

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко ознакомился с перспективами сотрудничества Витебской области с Андижанской областью Узбекистана. В ходе рабочей поездки главы государства в Аршанский район в числе сопровождающих чиновников был хаким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов. Планы по сотрудничеству реализуются в развитии договоренностей президентов двух стран. Речь идет как об инвестициях в различные сферы, так и о приглашении на работу в Беларусь граждан Узбекистана. Александр Лукашенко поздравил народ Франции с национальным праздником Французской Республики. Президент заверил, что в Беларуси высоко ценят каждого, кто приезжает с открытым сердцем и заинтересован в сохранении гуманитарных и экономических контактов. Убежден, в условиях глобальной нестабильности, глубокого кризиса доверия, умение слышать, уважать другие культуры, непринятие любых проявлений фашизма, присущие обеим нациям, единственный путь к миру в Европе и во всем мире, подчеркнул он. Александр Лукашенко пожелал народу Франции мудрости, сплоченности, благополучия и успехов в плодотворных начинаниях на благо страны. Госстандарт констатировал тенденцию роста потребления пеллет в качестве котельно-печного топлива в Беларуси. В целях стимулирования спроса на пеллеты у населения правительством принят ряд мер. В частности, увеличена норма отпуска пеллет на одно домовладение с единой фиксированной ценой в размере 50 рублей за тонну без доставки. Кроме того, перечень белорусских товаров, для приобретения которых гражданам предоставляются льготные кредиты, дополнен котлами, работающими на пеллетах. Напомню, глава государства во время рабочей поездки в Шкловский район заявил, что в Беларуси надо настойчиво переходить на отопление пеллетами, а газ и другие источники топлива использовать только как резерв. Сегодня стартуют первые мероприятия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Одно из главных – первый конкурсный день международного детского музыкального конкурса «Витебск». Он состоится в 18:00 в концертном зале «Витебск». Участники конкурса исполнят саундтреки из популярных мультфильмов, анимационных, художественных фильмов, мюзиклов детской и юношеской тематики. Белорусская Елизавета Цуприк выйдет выступать под номером 17. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно +21, в Бресте 22 тепла, в Могилеве и Гомеле +23, в Витебске 24 со знаком плюс. Сегодня в Гродно +25-27, в Минске и Могилеве +26-28, в Гомеле и Витебске +27-29, в Бресте +28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди, лишь в Минске и Витебске без существенных осадков.

0: Я знаю законы нашей страны.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: И я знаю законы нашей страны.
0: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
3: Мы знаем законы нашей страны.
4: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какую уникальную операцию провели в Беларуси, можно ли поднять уровень тестостерона у мужчин и кому вредит ночник, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. В Беларуси впервые провели уникальное для нашей страны хирургическое вмешательство по поводу хронического расслоения аорты. Первая в стране операция полной замены аорты проведена мультидисциплинарной командой специалистов РНПЦ «Кардиология» под руководством замдиректора по хирургической помощи Сергея Спиридонова. До этого случая в Беларуси не было пациента, которому протезировали бы всю аорту от уровня аортального клапана до бифуркации подвздошных артерий. Такие пациенты обычно направлялись в Российский научный центр хирургии имени академика Петровского, где накоплен самый большой на территории СНГ опыт по лечению таких заболеваний. Вмешательство на отдельных участках грудной аорты, восходящем отделе, дуге и нисходящем отделе в Беларуси выполнялись уже в течение длительного периода в качестве подготовки к возможному выполнению глобального вмешательства. Что касается пациентки, она чувствует себя хорошо, необходимости в последующих операциях нет. Уровень тестостерона у мужчин с 1972 по 2019 год снизился более чем вдвое, на 54%. Об этом свидетельствуют данные Европейского общества репродукции человека и эмбриологии. Тенденция при этом устойчивая. Главные причины – это гиподинамия и ожирение. Труд механизирован, физической нагрузки все меньше, мужчины стали менее мышечными из-за офисной работы. На фоне высококалорийного питания это привело к эпидемии ожирения. Вторая причина – перманентный стресс. Экономическая нестабильность и тревога блокируют выработку андрогенов. Единственный вариант в таких условиях поднять уровень тестостерона – это медикаментозное лечение. Без необходимых лекарственных препаратов поднять уровень тестостерона с помощью спорта и диеты невозможно. Привычка оставлять на ночь телевизор, ночник или другой источник света может незаметно вредить организму. Даже слабое освещение во время сна способно нарушать работу внутренних биологических часов и со временем привести к серьезным проблемам со здоровьем. Свет подавляет выработку мелатонина, гормона сна, вырабатываемого шишковидной железой в мозге. Телевизор или ночник активируют ганглиозные клетки сетчатки, блокируя сигнал ночь для циркадных ритмов организма. Причем последствия могут проявляться уже в первые ночи. Человеку становится сложнее заснуть, сон становится более поверхностным, а пробуждение происходит чаще. Исследования показывают, что просмотр телевизора вечером способен сократить продолжительность глубокого сна на 15-20%, из-за чего утром человек чувствует усталость даже после достаточного количества часов отдыха. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Это Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров. Об этом он заявил сегодня, посещая сельхозпредприятие Устье в Оршанском районе, где занимаются этим вопросом. По приезде Александр Лукашенко начал с истории вопроса насчет разведения в Беларуси красной датской породы коров. Несколько лет назад аграрии и ученые попросили на это денег. Они были выделены из бюджета. В Дании закупили более 1000 голов. Планировали на их основе вывести свою породу в Беларуси, приспособленную к местным условиям. Александр Лукашенко констатировал, что реализация проекта идет слишком медленными темпами. В продолжении темы председатель президиума НАН Беларуси Владимир Караник доложил по вопросу реализации проекта по разведению красной породы коров. Он подробно рассказал о племенной работе, которую проводят ученые, нюансах формирования хорошего генетического задела. Все это должно позволить сформировать уникальный набор генов, что позволит в будущем, к 2030 году, говорить именно о выведении белорусской породы. Белорусско-саудовский деловой совет пройдет в Минске завтра. На нем соберутся представители госорганов и крупных производителей, чьи товары могут быть востребованы на растущем саудовском рынке. Миссия – ускорить развитие внешней торговли между странами и создать условия для реализации совместных проектов в интересах обоих государств. Напомню, Александр Лукашенко в недавнем интервью телеканалу «Аль-Арабия» выразил надежду на рост объемов экспорта в Саудовскую Аравию. Беларусь внесла предложение по активизации сотрудничества по разным направлениям, от сельского хозяйства до образования и технологий. И в завершении выпуска вуза Беларуси в эту приемную кампанию зачислили около 5500 целевиков. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович. Среди популярных направлений у целевиков значатся инженерно-технический профиль, педагогический, аграрный и медицинский. Отмечу, в этом году были усовершенствованы подходы к приему целевиков. Во-первых, введено шифрование абитуриентов при сдаче вступительных испытаний. Во-вторых, каждый заказчик специалиста целевика должен был заключить договор с каждым желающим до последнего дня приема документов. В-третьих, должен был быть обеспечен конкурс по каждому заказчику кадров. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 21, в Бресте и Гомеле плюс 23, в Минске, Витебске и Могилеве 24 тепла. Сегодня в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди лишь в Минске и Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич разъяснил, благодаря чему в Беларуси растут ВВП и доходы населения.
2: Мы с вами видим сегодня и ощущаем, происходит рост, системный рост доходов населения. Естественно, это увеличивает покупательскую способность наших граждан. То есть деньги у людей есть. Зарплаты, мы видим, системно растут. Доходы населения растут. Естественно, на экономику таким образом влияет наше системное развитие наших отраслей, таких как сельское хозяйство, IT-сектор, логистика, транспорт. Мы видим, что для Беларуси открываются все новые и новые рынки, причем масштабно, системно, в том числе и по визитам главы нашего государства в зарубежные страны. Они все заканчиваются конкретными проектами, экономическими проектами, выгодными для нашей страны. Естественно, это все стимулирует рост нашей экономики, и который, естественно, приводит тут к такому положительному результату, что, конечно же, сегодня не нравится нашим врагам, нашим недоброжелателям, которые, как мы с вами прекрасно знаем, хотели утопить нашу страну в санкциях, в прямом смысле этого слова. Но у них не просто это не получилось. Они, наоборот, скажем, стимулировали наше развитие по другим направлениям, в том числе торгово-экономическим, что привело вот к улучшению жизни людей, если переводить на обычный простой язык. И, естественно, это очень хорошо, и просматривается также перспектива дальнейшего роста нашей экономики, то есть люди будут жить еще лучше. Хотя уже сегодня можно констатировать, что так хорошо, как сегодня живут белорусы, за всю нашу новейшую историю мы никогда не жили. Понятно, достаточно проблем, есть вопросы, нюансы, это все не так просто, но результат такой, который мы сегодня с вами видим. Результат положительный, результат характеризуется улучшением жизни людей. И это сегодня результат работы нашего правительства, результат работы главы государства.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич подчеркнул, что справедливая система образования – это наше общее достижение.
2: Нам удалось, опять же, это большое достижение суверенной, современной Беларуси, нам удалось создать справедливую, прозрачную систему получения образования в нашей стране. То есть мы фактически исключили какую бы то ни было коррупцию в вопросах поступления в высшее учебное заведение. Сегодня успех каждого молодого человека зависит не от количества денег в кошельке папы и мамы или от их социального статуса, а исключительно от знаний, которые они в свободном, опять же, формате могли получить, обучаясь в школе либо в колледже. Поэтому вот это очень дорогого стоит. Далеко не у каждого народа мира, не у каждого молодого человека на этой планете есть такая возможность, которая сегодня есть у наших молодых белорусов, развиваться и двигаться к своей цели через получение образования в любой сфере. Поэтому, конечно, наша задача сегодня вот это прекрасное достижение сохранить, естественно, совершенствовать его с учетом новых подходов. Мы сегодня не только обеспечиваем вот такую возможность обучаться по любому направлению, основываясь на своих знаниях, если ты достоин этого, если ты знаешь, если ты умеешь что-то делать. Да, мы еще и развиваемся дальше в направлении получения образования и дальнейшего развития наших молодых людей. Мы обеспечиваем, стремимся к тому, чтобы каждый молодой человек, который мечтает там быть инженером, мечтал быть спортсменом, врачом, милиционером, чтобы он помимо своей мечты и образования, корки, которое он получит по итогам окончания обучения, еще мог и реально трудоустроиться в ту сферу, куда он стремится. Получать там опыт, развиваться, соответственно, двигаться к своей профессиональной мечте. Ну, что такое мечта, для каждого человека объяснять не надо, я думаю, каждый знает. Поэтому у нас сегодня есть такой достаточно эффективный, востребованный механизм получения высшего образования, как целевое направление на получение образования, когда человек конкретно, четко знает, где он будет работать, какая у него будет профессия, он не будет стоять на бирже труда, как тысячи, сотни тысяч молодых ребят в Западной Европе сегодня, в таких странах, как Португалия, Испания, там до 30 тысяч молодых ребят безработные. Они сегодня получили специальность инженера-программиста, работают, ну, тоже профессия, тоже важно, но они не на это учились, они работают официантами. И так до конца, скажем, их профессиональной жизни будет происходить. Поэтому у нас, слава богу, такого нет. Мы сегодня обеспечиваем молодому человеку будущее при условии, что он будет хорошо учиться, будет стремиться, будет вкладывать свой труд, то, что важно сегодня для каждого белоруса. Это, кстати, тоже наша часть нашего менталитета, особенность нашего народа. Только при условии хорошего труда ты сможешь добиться успехов, реализовать свою мечту. И это в полной мере работает вот на примере получения образования любого фактически в нашей стране. Поэтому 46 учреждений высшего образования сегодня готовы принять документы, уже начали принимать документы по конкурсу от наших абитуриентов. Порядка 33 тысяч бюджетных мест будут создавать возможность получать за счет государства образование для наших молодых ребят. И это, еще раз повторю, один из важнейших элементов нашего социально ориентированного молодого белорусского государства, который мы, да, нужно сказать, не без ошибок, но вышлифовали, и сегодня такая возможность у нашей молодежи есть. Сегодня мы здесь, в этом направлении, системно работаем, создавая, еще раз повторю, возможности для личностного роста, для развития, для достижения своей мечты. Поэтому остается только пожелать всем удачи, успехов, дерзайте, достигайте своих целей в жизни. Государство вам будет в этом способствовать. При условии труда, опять же, это очень важное дополнение, про это наши молодые ребята не тоже только, знать, их родители должны знать и понимать это. Только при этом условии работают такие социальные гарантии, как получение образования в нашей стране. Без труда не выловишь рыбку из пруда.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич об эскалации конфликта в Иране. Трампу нужна победа в преддверии выборов в Конгресс.
2: Мы видим, как Трамп судорожно пытается изобразить победу в этом конфликте, потому что ему она крайне необходима в преддверии выборов, которые состоятся уже в начале ноября в парламент, в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Естественно, ему нужна хотя бы одна громкая, мощная, звонкая победа. Поэтому мы видим с вами вот эти качели, то переговоры, то договоренности, то сделка, то потом опять все это дело обостряется. Иранцам прекрасно мы тоже с вами понимаем, никакая сделка не нужна. Им нужна исключительно победа, потому что они многое потеряли, они лишились своего лидера, погибли их граждане. Поэтому, естественно, зная, понимая этот гордый героический народ, они не прикроют на это все дело свои глаза и не проглотят это. Поэтому, конечно, они будут исключительно на своих условиях добиваться, если добиваться каких-то реальных соглашений и мира. Естественно, наблюдая за всем этим процессом, наблюдают, в первую очередь, страны-соседи. Там та же Саудовская Аравия, которая традиционно считалась одним из ближайших союзников Соединенных Штатов Америки. И даже они сегодня, как, к примеру, Оман, я уверен, они начинают задумываться о том, как договариваться, как решать вопрос, реально решать, не мнимо из-за океана ради сделки или информационного пиара перед выборами, а реально решать эту проблему в интересах своих народов, в интересах своих государств. И поэтому, действительно, этот конфликт, он еще может способствовать сближению некогда недружеских государств Ирану с ним и таким образом формирование соответствующей коалиции и мира в этом регионе. Это еще один фактор, который вот вскрыл этот конфликт, начатый Соединенными Штатами Америки. И сегодня это практически происходит во время договоренности, которую мы с вами наблюдаем между Ираном и Оманом.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко сегодня совершает рабочую поездку в Оршанский район Витебской области. Глава государства посещает молочно-товарный комплекс «Устинские предприятия Устья» Национальной академии наук Беларуси. Здесь уже несколько лет работают над созданием отечественной красной породы молочного скота. По приезде президент начал с истории вопроса разведения в Беларуси красной датской породы коров.
1: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота, красной датской.
2: Да.
1: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании вы закупили скот красной породы и пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно я?
2: 4,6-4.
1: Если я что-то не так говорю, да, ты меня поправляй.
0: Продолжение темы. Посещая сельхозпредприятие Устье в Оршанском районе, Александр Лукашенко поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров. Президент констатировал, что реализация проекта идет слишком медленными темпами.
1: Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти, но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси наличен?
3: Наличен. В 4 областях.
4: Тем более мы ее распространяем.
1: Сколько?
4: На 2 региона. 2000 голов.
3: Нет, 4 маточные вообще поголовье.
1: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
4: 4300.
1: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что ж все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто его знает?
4: Такими темпами, да, не будет.
1: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
3: Такими темпами.
1: Что происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент? Хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, этот второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина, и надо поставить раз и навсегда точки над «и».
0: Более 20 тысяч абитуриентов подали документы в вузы за первые 2 дня приема. Об этом сообщил первый замминистра образования Александр Баханович. Он также отметил, что 18 июля начнется прием документов у поступающих в колледжи на уровень среднего специального образования. В этом году запланировано принять примерно 39 тысяч человек. Основные направления – инженерно-технические специальности, педагогические, медицинские, аграрного профиля, те, в которых нуждается экономика нашей страны, подчеркнул первый замминистра. Ограничения на посещение лесов действуют в 12 районах Беларуси. Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза, где оперативно обновляются данные о ситуации и введении мер ограничительного характера. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте +24, в Гомеле +25, в Минске и Витебске +26, в Могилеве +27. Завтра днем в Гродно ожидается +27-29, в Минске +26-28, в Могилеве +25-27, в Гомеле +28-30, в Витебске +24-26, в Бресте +29-31 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич отметил, что традиции купалья – это национальное достояние Беларуси.
2: Национальное достояние – это то, что нас отличает от других, а, соответственно, то, что делает нас народом, то, что позволяет нам и дает нам право иметь свое собственное государство со своими особенностями, отличиями. Так было всегда. Это классическая, скажем, в таком достаточно простом понимании, одна из основных таких причин, почему мы сегодня белорусы, имеем свою собственную страну, живем по своим собственным законам и движемся по своему собственному белорусскому пути развития. Потому что мы смогли через века сохранить и пронести наши предки, наши традиции, нашу культуру, наши ремесла, наши обряды. Естественно, если мы и дальше хотим жить в своей собственной стране, мы должны, естественно, сохранять наше национальное культурное достояние, наш язык. Все то, что веками в очень сложных условиях хранили, передавали из поколения в поколение наши предки. Потому что мы с вами прекрасно понимаем и помним из истории, были разные периоды, но наши предки, героические предки, смогли это сделать и передать нам. Наша святая обязанность передать это нашим детям и внукам. А были разные периоды. Были периоды, когда, мы с вами знаем, шляхта, например, элита, она ориентировалась на западную культуру, на польскую культуру. Это было модно, нужно было это, перенять, исповедовать у себя. Но это только маленькая часть общества. Народ, он всегда был верен своим традициям, своей культуре, своим особенностям. И поэтому какую-то часть элиты можно туда-сюда, как и сегодня Запад пытается переманить своей культурой, своими особенностями, купить в конце концов. Но народ ты, естественно, в этом контексте не обманешь. Потому, конечно, наша республика, она народная республика, наш президент – это выходец из народа, и он прекрасно это понимает. А потому поддерживает нашу культуру, наши традиции. Александрия – это одна из таких ярких форм сохранения нашего национально-культурного богатства. Но мы с вами знаем прекрасно, как президент относится к белорусским художественным промыслам, сохраняя это важное направление нашего национального культурного развития, поддерживая его на системной основе, для того, чтобы были люди, продолжали те традиции изготовления изделий из глины, из дерева, из других, то, что веками было на наших землях. Славянские базары. Одним словом, мы сегодня обеспечиваем культурный фронт сохранения нашей национальной безопасности, сохранения нашего государства в интересах нашего настоящего, в интересах нашего будущего. Наш формат взаимоотношений с нашими друзьями из России, с теми, кто сегодня готов с нами работать, таких людей достаточно, и кто поддерживает нас внутренне, понятно, в сложных условиях на Украине и в других государствах. Наш формат взаимоотношений, он основан на взаимоуважении к культуре, к языку, традициям друг друга. Мы не стремимся переломать кого-то или кому-то к чему-то принудить. В этом и есть секрет успеха, в том числе и союзного государства. Мы здесь с уважением относимся к различиям, к особенностям друг друга, к нашей культуре, наоборот, с большим интересом проникаем, смотрим, изучаем и знакомимся с культурами друг друга. Понятно, что Россия многонациональная страна, там очень много культур разных народов, и представители этих народов приезжают к нам, в том числе и на Александрии, вот они были. Им это интересно, они не стремятся, это в противовес западной модели интеграции, западной современной политики, они не стремятся нам навязать что-то свое или уничтожить там какую-то часть нашей культуры, или то, что веками формировалось на наших землях. Они с уважением к этому относятся, так же, как и мы. И это, естественно, укрепляет нашу дружбу, укрепляет наш союз и делает его еще более прочным в этом очень сложном мире. Опять же, повторю, это противовес западной модели интеграции, западной модели международной политики, когда одни народы более сильные, более мощные, стараются уничтожить культуру или в целом народы других, понимая, что стратегия, они, естественно, политтехнологи, спецслужбы, они прекрасно понимают, как захватить народ. Нужно лишить его, его традиций, его основы, фундамент. И тогда, конечно, им становится очень просто, легко управлять, манипулировать таким народом. Поэтому, естественно, они соответствующую политику ведут. Противовес этому всему наш формат взаимоотношений, наш формат взаимообмена культур, знакомства с культурами народов, причем не только наших славянских народов, но и народов всего мира. Это то, что сегодня отвечает интересам человечества, соответствует интересам всей планеты, то, что притягивает все народы вот к дружбе с нами, к взаимодействию с союзным государством, потому что у нас именно вот такое отношение к нашей культуре, и оно подкрепляется конкретными делами, и участие в нашем фестивале в Александрии представителей и России, и Украины, и представителей других народов также, я знаю, присутствовали там, это подтверждает нашу миролюбивую политику и желание общаться, дружить со всеми, сохраняя свой культурный код, сохраняя свой менталитет, сохраняя свои традиции, на фундаменте которых мы строим свое современное белорусское государство.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какую уникальную операцию провели в Беларуси, можно ли поднять уровень тестостерона у мужчин и кому вредит ночник, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. В Беларуси впервые провели уникальное для нашей страны хирургическое вмешательство по поводу хронического расслоения аорты. Первая в стране операция полной замены аорты проведена мультидисциплинарной командой специалистов РНПЦ «Кардиология» под руководством замдиректора по хирургической помощи Сергея Спиридонова. До этого случая в Беларуси не было пациента, которому протезировали бы всю аорту от уровня аортального клапана до бифуркации подвздошных артерий. Такие пациенты обычно направлялись в Российский научный центр хирургии имени академика Петровского, где накоплен самый большой на территории СНГ опыт по лечению таких заболеваний. Вмешательство на отдельных участках грудной аорты, восходящем отделе, дуге и нисходящем отделе в Беларуси выполнялись уже в течение длительного периода в качестве подготовки к возможному выполнению глобального вмешательства. Что касается пациентки, она чувствует себя хорошо, необходимости в последующих операциях нет. Уровень тестостерона у мужчин с 1972 по 2019 год снизился более чем вдвое, на 54%. Об этом свидетельствуют данные Европейского общества репродукции человека и эмбриологии. Тенденция при этом устойчивая. Главные причины – это гиподинамия и ожирение. Труд механизирован, физической нагрузки все меньше, мужчины стали менее мышечными из-за офисной работы. На фоне высокого калорийного питания это привело к эпидемии ожирения. Вторая причина – перманентный стресс, экономическая нестабильность и тревога блокируют выработку андрогенов. Единственный вариант в таких условиях поднять уровень тестостерона – это медикаментозное лечение. Без необходимых лекарственных препаратов поднять уровень тестостерона с помощью спорта и диеты невозможно. Привычка оставлять на ночь телевизор, ночник или другой источник света может незаметно вредить организму. Даже слабое освещение во время сна способно нарушать работу внутренних биологических часов и со временем привести к серьезным проблемам со здоровьем. Свет подавляет выработку мелатонина, гормона сна, вырабатываемого шишковидной железой в мозге. Телевизор или ночник активируют ганглиозные клетки сетчатки, блокируя сигнал ночь для циркадных ритмов организма. Причем последствия могут проявляться уже в первые ночи. Человеку становится сложнее заснуть, сон становится более поверхностным, а пробуждение происходит чаще. Исследования показывают, что просмотр телевизора вечером способен сократить продолжительность глубокого сна на 15-20%, из-за чего утром человек чувствует усталость даже после достаточного количества часов отдыха. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров, где были бы прописаны четкие обязательства и показатели. Об этом глава государства заявил сегодня, посещая сельхозпредприятие Устье в Оршанском районе. Президент констатировал, что проект реализуется слишком медленно. Прирост поголовья за прошедшие 5 лет незначительный.
1: По результату, сколько должно быть каждый год этих коров?
2: Понятно.
1: Комплексы как бы устроить? В общем, целая программа. Чтобы посмотрели в конце года, отдали оценку коральнику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Владислав говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
2: Нет.
1: 10-15% сдохло за год коров, выбытие называют, модное слово. Это хорошо.
2: Не сдохло.
1: А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед.
0: В продолжение темы. Во время посещения президентом сельхозпредприятия Устье в Оршанском районе председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник подробно рассказал о племенной работе и нюансах формирования хорошего генетического задела. Все это должно сформировать уникальный набор генов, что позволит в будущем, к 2030 году, говорить именно о выведении белорусской породы.
3: В исполнении поручения, когда мы первую партию несли, отгружали в Брестскую и Гродненскую область, на тот момент, скажем так, была определенная настороженность. И учитывая показатели, что новая порода, и показатели продуктивности. Но поработав 48 головами именно в Брестской области, уже Пархомчик лично выходил на меня для того, чтобы мы еще 80 голов отгрузили, чтобы они стали как бы племенным хозяйством, и они видят высокий потенциал этих коров. То, что касается Свислочи, это вообще интересное место. Там с советских
1: ребенок... Ладно, значит, ты в теме, ты в курсе дела, вы дали добро на строительство этих комплексу, откуда телочки, отсюда или откуда еще?
2: Отсюда, да.
1: Отсюда пойдут туда и там будем иметь аж 7% белка и 6% жирности молока.
3: 6 не будем, но близко к этому.
1: Близко к этому. Будет хороший сыр?
2: Хороший сыр, да. С этого молока делают хороший сыр.
1: Это мы ориентировали, что это для сыра хорошее молоко.
2: Да.
1: Такие коровы у меня дома есть. Хорошие коровы, требуют заботы и ухода определенного, но молоко очень приличное.
0: В Беларуси прием документов в колледжи начнется 18 июля. Об этом сообщил первый замминистра образования Александр Баханович. Он отметил, что в этом году учреждения среднего специального образования планируют принять порядка 39 тысяч человек. Основные направления подготовки остаются востребованными для экономики страны. Среди них инженерно-технические, педагогические, медицинские и аграрные специальности. Самую длинную белорусскую ковровую дорожку представили сегодня на Славянском базаре в Витебске. Это стало первым фестивальным рекордом нынешнего праздника. Ковровые изделия длиной в 400 метров с логотипом фестиваля соткано специально к юбилею Василькового форума. Дорожка украсила аллею на улице Кирова, где начала работу ярмарка «Славянский калейдоскоп», которая объединила более сотни производителей, ремесленников, мастеров из Беларуси, России и Индии. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Могилеве, Минске и Бресте плюс 26, в Гродно, Гомеле и Витебске 25 тепла. Завтра днем в Гродно ожидается плюс 27-29, в Минске плюс 26-28, в Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 28-30, в Витебске плюс 24-26, в Бресте 29-31 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Новости технологий 16+.
2: Здравствуйте. Финальная версия Android 17 уже вышла. Представлено комплексное решение с Алисой, и Huawei готовит настольный ПК на Harmony OS. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Компания Google начала распространение Android 17. Первыми новую версию операционной системы получают смартфоны Pixel, а позже обновление станет доступно и для устройств других производителей. Одним из главных нововведений стала функция Bubbles, позволяющая превращать любое приложение в плавающее окно. Пользователь может одновременно работать сразу с несколькими программами, а на складных устройствах для таких окон предусмотрена отдельная панель быстрого переключения. Для владельцев складных смартфонов подготовлен специальный игровой режим. Он разделяет экран в пропорции 50 на 50, и игра отображается сверху, а виртуальный геймпад снизу. Также Google улучшила управление памятью, что должно сократить задержки и падение частоты кадров в играх. Среди других новшеств – обновленная запись экрана с возможностью одновременно записывать видео с фронтальной камеры, улучшенные настройки конфиденциальности и новая система защиты потерянных устройств. Кроме того, этим летом на некоторых устройствах появится Gemini Intelligence, новый ИИ-помощник Google, способный выполнять многоэтапные задачи с учетом контекста. Команда Яндекса представила новое решение, предназначенное для гостиничного бизнеса. Оно позволяет оснащать гостиничные номера устройствами, включая станции с голосовым помощником Алиса и другие компоненты для создания уютного дома. В рамках этого решения Алиса на станции сможет не только выполнять стандартные задачи виртуального ассистента, но и выступать в роли консультанта для постояльцев, отвечая на вопросы об отеле и его окрестностях. Например, о времени завтрака, работе спа-салона или местных достопримечательностях. Постояльцы получат доступ к своей подписке Яндекс Плюс на время проживания, что позволит им слушать музыку, смотреть фильмы на Кинопоиске и пользоваться другими привычными сервисами. При выезде гостя его аккаунт автоматически сбросится. В сети появились первые изображения будущего настольного ПК Huawei, который будет работать под управлением Harmony OS. Судя по утечкам, речь идет о полноценном комплекте в классическом формате: системный блок, монитор, клавиатура и мышь. Главная особенность новинки – использование настольной версии Harmony OS, которая должна получить переработанный интерфейс и улучшенную адаптацию под корпоративные сценарии. По данным Huawei Central, система будет ориентирована на бизнес, государственные структуры и финансовый сектор. При этом точные характеристики устройства пока не раскрываются. Известно лишь, что официальный анонс состоялся на HDC 2026. А полноценный коммерческий запуск ожидается в сентябре, тогда как тестирование может начаться в июле или августе. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-радио.

0: Автомобильные новости.
1: 16+.
2: Привет. На улицах Минска появился инновационный проект МЧС – передвижной инфоцентр безопасности. Ученые придумали автомобильную краску, которая поглощает почти весь свет. И скульптуре гигантского зубра на границе Брестской и Минской областей на трассе М1 добавили спецэффектов. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. На улицах Минска появился по-настоящему инновационный проект Министерства по чрезвычайным ситуациям – передвижной инфоцентр безопасности, созданный на базе старого сочлененного автобуса МАЗ-105. Из-за внушительных размеров не все проселочные дороги и подъезды к детским загородным лагерям способны пропустить такое длинное транспортное средство. Перед каждым выездом специалисты заранее согласовывают путь и проверяют возможность заезда и выезда. Автобус разделен на несколько тематических отсеков, каждый из которых посвящен конкретным чрезвычайным ситуациям. Особое внимание уделено тактильному восприятию и возрастной адаптации от школьников до взрослых. Проект сочетает обучение с развлекательным форматом. Например, ребенок не просто слушает, а переживает ситуацию. Автобус работает в связке с грузовым автомобилем и микроавтобусом Ford Transit, в котором перемещается команда инструкторов МЧС. График выездной бригады сформирован на пару месяцев вперед. Два выезда в неделю. В основном это школьные лагеря, детские сады и загородные лагеря Минской области. В перспективе поездки по всей Беларуси, ведь это пока единственный такой мобильный центр в стране. Кстати, запуск в работу состоялся 1 июня этого года. Китайские исследователи разработали сверхчерное автомобильное покрытие, которое поглощает более 99% видимого света. Благодаря этому окрашенные поверхности кажутся почти лишенными объема, а сама машина выглядит словно силуэт или дыра в реальности. С помощью специального процесса измельчения исследователи добились того, что частицы технического углерода выстраиваются вдоль нанотрубок, а не смешиваются случайным образом. Такая микроструктура создает на поверхности много крошечных выступов и впадин. Попадающий на них свет многократно отражается внутри этих ловушек и практически полностью поглощается, а не возвращается наружу. И именно этот эффект, который исследователи называют структурным поглощением, позволил добиться рекордной для автомобильной краски темноты. Отмечу, эта краска успешно прошла первые испытания. После двух недель воздействия высокой температуры и влажности покрытие сохранило прочное сцепление с поверхностью без видимых повреждений. Но говорить о серийном применении пока рано. Исследователям еще предстоит проверить устойчивость покрытия к царапинам, ультрафиолету, коррозии, ударам камней и другим нагрузкам, с которыми сталкиваются автомобили в реальной эксплуатации. Скульптуре гигантского зубра на границе Брестской и Минской областей на трассе М1 добавили спецэффектов. Ими путешественники могут любоваться еще с прошлой пятницы. Напомню, несколько лет назад великана отреставрировали, рядом обустроили парковку для автомобилей, установили большой габион Брестская область. Следующим на очереди был интерактив. Специалистам предстояло решить непростую задачу – наладить систему подачи пара на конкретное расстояние и под определенным углом. Воплотить задуманное удалось. Теперь зубр выпускает пар из ноздрей на постоянной основе. Спецэффект срабатывает ровно один раз в час. Чтобы путешественники могли поймать этот момент, для фото и видео запущен официальный сайт достопримечательности zubrregion.by. Там появился специальный таймер, который в реальном времени отсчитывает минуты до следующего выдоха гиганта. На этом изменение не закончится. Одна из идей – сделать так, чтобы в будущем исполин смог издавать рык. А в скором времени гиганту планируют выбрать имя. Кроме того, в данной локации собираются построить кафе. Таким образом, концепция получит свое завершение. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Александр Лукашенко ознакомился с перспективами сотрудничества Витебской области с Андижанской областью Узбекистана. В рабочей поездке главы государства в Аршанский район принял участие хаким этого узбекского региона Шухратбек Абдурахманов. Планы сотрудничества реализуются в развитии договоренностей президентов двух стран. Глава белорусского государства призвал обратить внимание не только на Витебскую область. Есть возможность аналогичной работы и на юго-востоке Могилевской области, где выработана программа развития региона.
1: Мы ее отменять не будем. Там коврижки и прочие льготы. Юго-восток Могилевской области, где тоже людей, но земли там лучше, чем у него. Поэтому ты тоже посмотри, там просто вот у него, просто юго-восток. Там бери это всю территорию, производи, ну там главные люди. Ну что ты, тебе эти 7 или 8 районов и... Надо посмотреть юго-восток. Я почему, в чем мой интерес? Люди. Там нет столько людей, а вам некуда людей девать. Да. Особенно в Андижанской области. Пусть приезжают и работают. Поэтому и у Витебской там. Но это мы должны определиться. Правительство сейчас занимается, чтобы вам на стол положить, сколько человек надо, какие кадры должны быть и прочее. Не умеют, пусть учат.
2: Спасибо.
1: Они научат здесь их быстро, за полгода, и у Витебской области тоже.
0: Продолжение темы. Во время рабочей поездки Александра Лукашенко в Аршанский район председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник доложил о перспективах сотрудничества региона с Узбекистаном.
3: Дополнительно мы договорились, что на территории Башенковичского района они возьмут 2000 гектар под выращивание картофеля. Значит, дополнительно мы с Академией наук поработаем над тем, чтобы технология соблюдалась, обеспечим их семенами с института картофелеводства нашего, и с тем, чтобы у них было все достаточно хорошо. То есть там при них будут все специалисты, которые будут помогать в технологии выращивания. С них только техника, люди, вся остальная помощь – это наша.
1: Ну и наша же техника не должна быть в стороне. Мы тоже будем помогать?
3: Ну, безусловно. Дополнительно, товарищ президент, они ознакомились с одним из передовых наших предприятий. У нас под Полоцком есть Кимобил, он занимается деревообработкой. Это то, что вы поручали. Это самое современное мировых стандартов предприятие. И наши коллеги выразили желание построить аналогичное предприятие с объемом инвестиций 40 миллионов евро.
0: О корректировках правил приема в лицеи рассказали в Минобразовании. Ранее из-за единых сроков зачисления абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в лицей Дзержинского БГУ, теряли возможность поступить в другие лицеи. Теперь они смогут подать документы в тот же год. Но есть условия. Предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны совпадать с предметами, по которым абитуриент сдавал вступительные испытания в лицей Дзержинского БГУ. Новыми стали и сроки подачи документов. Так, общий период подачи заявлений для поступления в 10 класс состоится с 12 по 15 июня, а с 5 по 8 июля заявления смогут подавать абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в лицей Дзержинского БГУ. ГАИ Гродненской области с завтрашнего дня по 23 июля проведет рейды для проверки маршрутных транспортных средств. Особое внимание будет уделено контролю за эксплуатацией пассажирского транспорта на линии в части соответствия требованиям их внешнего вида, технического состояния, наличия разрешения на допуск к участию в дорожном движении. В период отработки будет организован негласный и смешанный контроль за дорожным движением. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 26, в Бресте и Могилеве плюс 27, в Гродно и Гомеле 25 тепла. Завтра днем в Гродно ожидается плюс 27, 29, в Минске плюс 26, 28, в Могилеве плюс 25, 27, в Гомеле плюс 28, 30, в Витебске плюс 24, 26, в Бресте 29, 31 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: изменяется технология и насыщенность технологическая всего сельскохозяйственного оборудования, которое поставляется на село. Это и энергонасыщенные технологии, это и элементарное кондиционирование пространств, где находятся работники. Это все то, чего несколько десятилетий назад просто не было. И в этом смысле обеспечение технологического процесса, сервисного обслуживания, шеф-монтажа сложного технологического оборудования силами одного только района попросту невозможно. И в этом смысле все белорусское сельхозмашиностроение замыкается в такой логике продолжения своего сервисного обслуживания на районы. И тут, как, знаете, такие взаимодополняющие друг друга сосуды, поскольку тех специалистов, которых не будет на селе для обеспечения этой сложной технологической техники, они будут пребывать в командировочном варианте и обслуживать эту технику, ну и осуществлять это сопровождение. В этом смысле мысль абсолютно логичная, но вот она железобетонная, как говорит глава государства. Если эта цепочка выстроится, ну а на примере Шкловского райагросервиса этот шаг уже сделан. Это тот тренд, ну, который задается как сигнал всем районам. Следующий важный вопрос. Напоминаю, что когда-то мы говорили там о фермах, которые нужно построить в каждом районе по одной. И тоже скепсиса было много, и глаза боятся, там руки делают. Но на сегодняшний день для нас совершенно очевидно, что эта работа проделана. Эти комплексы в своем технологическом варианте, в своем инфраструктурном варианте созданы в районах, и они работают. И у нас сегодня другая история, о которой, возможно, мы будем говорить при привлечении людей для работы, поскольку, ну, есть районы, где, извините, уже, ну, там коров больше, чем людей для их обслуживания, а ведь это экспортные потенциалы страны. Вот сегодня мы же пошли по пути райагросервисов, это совершенно мудрая история, но ведь прозвучала еще одна мысль, на которую я хочу акцентировать внимание. А, собственно говоря, председатели райисполкомов, они чем руководят у себя в районах, что является их инфраструктурой управления? Почему? Потому что, ну, какие-то там малмальские хлебозаводики, сырзаводики, молочные заводики, они все объединены в холдинге, у них есть управляющие структуры, и они ими руководят, и в этом смысле усилия района, они, ну, тут постольку поскольку. А вот райагросервисы, ПМК, о чем сказал глава государства, это настоящая вот такая инфраструктура управления в районе. Это тот рычаг, через который можно, что называется, делать свой район лучше. И я лично, как обыватель, как слушатель этой новости, как бы заценил идею. Ну, там уже было доложено, что 31 райагросервис уже работает по пути вот такого четкого взаимодействия с предприятиями-производителями. И это, кстати говоря, очевидно, но эти прогрессивные люди, руководители райагросервисов в районах, они это видели и понимали, то есть они шли в опережение. Но насколько я считываю идею, в общем-то, усилия районов и облисполкомов сейчас будут перенаправлены на усиление вот этой инфраструктурной базы, и тем самым мы усилим мультибрендовые опорные пункты для наших предприятий и, ну, такое вот место рабочей силы, современной, технологичной, инфраструктурной, которая будет в районах настоящим украшением. Вот есть производители, ну, в данном случае производители сельхозтехники, да, серьезнейшая инфраструктура досталась нам в наследство когда-то, но она очень сильно видоизменена. Она очень здорово трансформирована под нужды современности, под новые запросы. Товаропроводящая сеть, сеть сервисного обслуживания. И ведь самое главное, мы внутри страны обкатываем эти варианты, а когда встречаемся на внешнем периметре с главами государств других континентов, даже они говорят, послушайте, ну, нам этот опыт интересен. То вот где отточить его? Исключительно на территории Беларуси со своими людьми отработать и продать выгодно, вот кластерно, что называется. То есть эти примеры, это еще такая, ну, скрытая, ну, уже точно не скрытая реклама для наших производителей, для нашего сервисного обслуживания. И, кстати говоря, идея семинара, она тоже прозвучала на этом совещании. Послушайте, создали агросервис, давайте людей запускать, учить. И, по-моему, там он чуть ли не запланирован в ближайшее время, этот семинар, для всех председателей райисполкомов республики. Ну и прозвучала цифра, там вот 115-120 таких объектов на территории Беларуси. Но это серьезно все. Это прям вот для небольшой страны это, ну, нацпроект. Возможно, я тут первый буду использовать эту тему. Тут, ну, не комсомольская стройка, но нацпроект это точно.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Ток-шоу «Будні». «Будні». Паскриптум.
1: 16+.
2: Медиа-эксперт Дмитрий Швайба. О причинах внимания КПК. Продовольственная безопасность, выгода для экономики и людей.
3: Те сложности в обеспечении целых регионов продовольствием, но для Беларуси являются какой-то теоретической темой. Вот мы знаем, что где-то как-то может быть по-разному,

0: у нас, ну, опора на собственные силы. И в этом смысле, ну, большой путь пройден для того, mm-hmm. чтобы таким образом реструктуризировать вот этот государственный заказ на продовольствие, чтобы он обеспечивал нужды страны. Второй важный момент – это экспортный потенциал. Мы уже знаем, с гордостью аграрии заявляют о тех миллиардах, которые зарабатываются на экспорте сельхозпродукции. В этом смысле направлена вся инфраструктура, в том числе выставочные потенциалы, в том числе участие в выставках за пределами страны, mm-hmm. на то, чтобы, ну, вот эти товаропроводящие сети выстроить. На белорусскую продукцию серьезнейший запрос в регионе нашего присутствия и там, где знают, что белорусская продукция – это знак качества. Ну и, конечно, организация всего. Вот это та самая страна-корпорация, когда в едином порыве все хозяйства начинают эту борьбу за урожай. И борьба – это не пафосное слово. Мы прекрасно понимаем, что в сельском хозяйстве день туда, день сюда, погода, изменения – это серьезные потери или, наоборот, серьезнейший выигрыш. Более того, мы понимаем, что Беларусь все-таки – это страна, находящаяся в зоне рискового земледелия. Mm-hmm. Следующее – вот те экстремальные процессы в природе, которые происходят, они, конечно, в том числе очень здорово влияют на процессы в сельском хозяйстве. И отрадно видеть, что вот, ну, как единый механизм начались процессы в нашей стране. А ведь тут еще одна история. Демонстративная функция. Мы же не вообще-то где-то теоретически там из телевизора, из интернета или, может быть, из эфира нашей передачи узнаем о том, что это происходит. Мы едем по дорогам, мы видим эту технику, мы видим очень серьезно организованные процессы сопровождения машинами МЧС, в общем-то, сопровождение вопросов охраны труда,
1: тоже технологии,
0: бытового обслуживания тех людей, которые трудятся на полях, ну, в таком серьезном режиме трудовом, зарплатное сопровождение, то есть людям это еще и выгодно, это возможность заработать какие-то большие деньги, чем в среднестатистический свой рабочий день. Вот это те бригады особенно меня вдохновляют, когда люди находятся на госслужбе, на военной службе, еще где-то, и берут отпуска для того, чтобы участвовать вот в уборочной кампании. А это такая целая ментальная история. Это прям вот не нужно другой рекламы, нежели показать, ну, работника МЧС, например, который взял отпуск, и он аграрий, он с села, он оттуда родом, и он в родном, назовем его по-старому, колхозе, еще и убирает урожай. Ведь это, ну, такая лучшая идеология для государства на самом деле. Поэтому тут все важно, и мелочей точно нет.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Медиа-эксперт Дмитрий Швайба пояснил, почему Польша не снимает эмбарго на сельхозпродукцию из Украины.
2: Украина в открытом варианте сказала, что ее концепция – это супераграрная страна. Прекрасная концепция, тут никто не спорит. Меня лично только смущает, что она была суператомная, суперавиационная, супероборонная, суперметаллургическая, супергорнодобывающая. Вот это все куда-то супер делось, и она для себя выбрала новую концепцию. Супераграрная страна. И эта концепция естественным образом упирается в концепцию Польши, поскольку Польша тоже супераграрная страна. И, собственно говоря, сельское хозяйство Польши, Словакии, Венгрии и других стран очень серьезным прессингом сталкивается в конкуренции с западными странами. Это для них прям вот такая проблема. Значит, они ищут свое место под солнцем. И тут еще, откуда ни возьмись, нарисовалась проблема украинского сельского хозяйства. И целым фронтом эти страны двигаются. Конечно, Польша крупнейшая страна, которая отказалась выполнять решение Еврокомиссии по поводу там беспошлинного перемещения продукции сельхозназначения, произведенного на Украине. И это еще раз говорит о том, что из себя представляет решение Европейского Союза. Да? То есть страны открыто их игнорируют, исходя из внутренних интересов. А почему они это делают? Во-первых, это экономика. Во-вторых, это избиратели. И вот этот патриархальный, консервативный польский, словацкий, венгерский избиратель, он, в общем-то, ну, во многом влияет на итоги выборов в этих странах, и он просто прям не позволяет своей позиции принимать какие-то другие решения. Кстати говоря, вот в Венгрии новый премьер-министр выбран, такой, знаете, молодой Орбан, значит, но от альтернативной партии. Но разве он отходит от тех постулатов, которые были заложены Орбаном? Почему он от них не отходит? Потому что существует запрос местного населения, и он во многом тоже формируется населением, которое живет в сельской местности. Ничего с этим сделать Украина не сможет. Как уж Еврокомиссия будет воздействовать на Польшу для того, чтобы как-то преодолеть вот эту ситуацию, мы, конечно, поживем, увидим, но у Польши очередные аргументы. Это героизация бандеровцев, в общем-то, это серьезнейшая проблема для польской историографии, которую, ну, прям вот они беда пришла откуда не ждали. Украина для себя этот выбор сделала, найдет по пути героизации украинской повстанческой армии, бандеровского режима. И если раньше это была тема для западных областей Украины, для 6 из всех там 27 регионов Украины, которые когда-то были, то есть это была такая чисто региональная проблема, то сегодня эта идеология натянута на всю территорию Украины. И это ведь произошло уже больше десятилетия, как когда перекочевали лозунги, символика, понятийные все варианты, смысловые варианты, ну вот просто перешли в употребление, в быт населения через средства массовой информации, через школу, через извращенное, к сожалению, прошу меня правильно понять, извращенное понимание истории в том числе. И вот это все является таким непреодолимым препятствием для Польши, для ближайших соседей Украины, фактически всех тех, кто находится на западном фасе украинской границы. Я, честно говоря, не совсем понимаю, как вот будут преодолевать этот вопрос и вообще преодолим ли он.
3: Очень важный вопрос.
2: Вопрос фундаментальный. На мой взгляд, это все те черные лебеди, которые не были учтены в момент, ну, вот каких-то процессов евроинтеграции самой Украины, и отсюда вылазят тайные смыслы. Все-таки, значит, евроинтеграция Украины не была главным вопросом, а главным вопросом было уязвление России.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
5: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко в Оршанском районе ознакомился с перспективами разведения отечественной красной породы молочного скота. Изменения в закон об обращениях граждан и юрлиц вынесли на общественное обсуждение. В Витебске стартовали мероприятия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар».
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Оршанский район Витебской области. Глава государства посетил молочно-товарный комплекс «Устинские предприятия Устья Национальной академии наук». Здесь уже несколько лет работают над созданием отечественной красной породы молочного скота. По приезде президент начал с истории вопроса разведения в Беларуси красной датской породы коров.
2: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота, красной датской.
3: Да.
2: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании вы закупили скот красной породы и пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно
3: да, 4, 6, 4.
2: Если я что-то не так говорю, да, ты меня поправляй. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти. Но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии?
3: Наличие. В 4 областях.
4: Тем более мы ее распространяем
2: сейчас на
4: 3 региона.
3: 2000 голов.
2: Нет, 4, маточная вообще
3: поговорить.
2: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
4: 4000.
2: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что ж все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто его знает?
3: Такими темпами, да, не будет.
2: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
3: Такими темпами.
2: Что происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент? Хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, я тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина. И надо поставить раз и навсегда точки над «и».
0: Факты на стол.
1: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил, что сегодня в стране почти 2300 племенных коров красной породы. Они в основном базируются в Устье, которое определили хозяйством первого уровня.
5: Здесь будет построен в 2028 году молочно-товарный комплекс на 1000 голов коров. Также по разведению красной датской породы. Уже начата работа по реализации.
2: Если этого мало, будем строить еще один
5: комплекс
2: строить. Где вы его будете строить?
5: Здесь, на территории хозяйства. Значит, мы уже на сегодняшний день работаем, определили хозяйство Гродненской области, Минской области, которая тоже входит в систему Национальной академии наук, Брестской области, где уже разводим красную датскую породу скота. Поголовье, на которое мы должны выйти, оно тоже здесь отмечено, с учетом строительства новых молочно-товарных комплексов, которые будут введены в эксплуатацию. Вот по годам расписано. 27-й год Шипянок, 28-й год Новый Двор, Свисточки,
2: ученые подключились к комплексам. А то мы построим, а потом накормить не сможем.
1: Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник отметил хорошие показатели продуктивности, что подтверждается на практике. Показатели жирности молока породистых коров на требуемом уровне. Руководитель Академии наук подробно рассказал о племенной работе и нюансах формирования хорошего генетического задела. Все это должно сформировать уникальный набор генов, что позволит в будущем, к 2030 году, говорить именно о выведении белорусских сибирской породы.
6: За исполнение поручения, когда мы первую партию несли и выезжали в Брестскую и Бродненскую область, на тот момент, скажем так, была определенная настороженность. И учитывая показатели, что новая порода, и показатели продуктивности. Но поработав 48 головами именно в Брестской области, уже пархомчик лично выходил на меня для того, чтобы мы еще 80 голов отгрузили, чтобы они стали как бы племенным хозяйством, и они видят высокий потенциал этих коров. То, что касается Свислочи, это вообще интересное место. Там советский...
2: Ладно, значит, ты в теме, конечно, ты в курсе дела, вы дали добро на строительство этих комплексов. Откуда телочки? Отсюда или откуда еще?
5: Отсюда, да.
2: Отсюда пойдут туда, и там будет иметь аж 7% белка и 6% жирности молока.
6: 6 не будем, но он близко к этому.
2: Близко к этому. Будет хороший сыр?
5: Хороший сыр, да, с этого молока делают хороший сыр.
2: Это мы и ориентировали, что это для сыра хорошее молоко.
5: Да.
2: Такие коровы у меня дома есть, хорошие коровы, требуют заботы и ухода определенного, но молоко очень приличное.
1: Во время посещения президентом молочно-товарного комплекса «Устинский» министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов также доложил о ситуации в животноводстве. Александр Лукашенко раскритиковал недостаточную динамику по снижению падежа крупного рогатого скота.
5: Хотел бы в двух словах остановиться на такой действительно нашей теме, которую постоянно критикуете нас за сохранность скота. С начала года у нас пало 76,6 тысяч голов.
2: Совсем ничего.
5: Пока плюс 2,4 тысяч. Хотел показать динамику, как складывалось в этом году. Январь месяц, к сожалению, у нас был плюс 6,2 тысяч голов. Февраль месяц плюс 1,6. Все, дальше пошла динамика отрицательная, и мы идем по месяцам. Если у нас вот сложится вот такая вот и дальше динамика, вот в июле месяце мы то же самое минусуем уровень прошлого года, по текущей ситуации, то мы первому...
2: Вы ничего не минусуете, вы только на одном месте, вы меньше процента минусуете за полугодие. У вас как дохли телята в прошлом году, так дохнут и сейчас. Всего 1%. Дальше. По итогам года посмотрим.
1: Выслушав всю информацию, Александр Лукашенко поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров, где были бы прописаны четкие обязательства и показатели. Владимир Караник доложил, что Национальная академия наук совместно с Минсельхозпродом уже подготовили подобную программу по итогам рабочего совещания.
2: По результату, сколько должно быть каждый год этих коров?
5: Понятно.
2: Комплексы как бы устроить. В общем, целая порядок. Программа. Чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку Каранику и Линистру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Ланислав говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
5: Нет.
2: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, модное слово. Это хорошо.
5: Не сдохло.
2: А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые, они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Я считаю, что все плохо пока. Поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку.
5: Пол своей справки, в принципе, объективно.
2: Что еще?
6: Александрович, мы совместно с Минсельхозпродом уже подписали программу, и это было плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому Минсельхозпродом...
2: Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. И да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
1: В рабочей поездке Александра Лукашенко в Варшанский район принял участие хаким Андижанской области Узбекистана Шухратбек Абдурахманов. Президент ознакомился с перспективами сотрудничества Витебской области с этим узбекским регионом. Планы сотрудничества реализуются в развитии договоренностей президентов двух стран. Глава белорусского государства призвал обратить внимание не только на Витебскую область. Есть возможность аналогичной работы и на юго-востоке Могилевской области. области, где выработана программа развития региона.
2: Мы ее отменять не будем. Там коврижки и прочие льготы.
5: Преферис.
2: Юго-восток Могилевской области, где тоже людей, но земли там лучше, чем у него. Поэтому ты тоже посмотри, там просто вот у него, просто юго-восток.
5: Вот
2: там бери это всю территорию, производи, ну там главные люди.
7: Давайте ясно. Я по вашему указанию приехал, уважаемый президент, вы сказали мне, иди работай с Витебской областью, там...
2: Нет, я, это правильно ты сделал. А дальше, ну что ты, тебе эти 7 или 8 районов... Надо посмотреть и юго-восток.
7: Задача ясная.
2: Я почему, в чем мой интерес? Люди. Там нет столько людей, а вам некуда людей девать.
7: Да,
2: особенно в Андижанской области. Пусть приезжают и работают. Поэтому и в Витебске, и там. Но это мы должны определиться. Правительство сейчас занимается, чтобы вам на стол положить, сколько человек надо, какие кадры должны быть и прочее. Не умеют, пусть учат.
7: Спасибо.
2: Они научат здесь их быстро, за полгода, и в Витебской области тоже. Главное, чтобы было желание.
7: Нам нужны друзья.
2: Я видел, как ваши работают. Вот у нас в Ляске управление делами хозяйства. Там около десятка взяли людей семейных. Пришли они день и ночь, день и ночь. Наши так косо смотреть начали. А, тут приехали, и нам же так надо работать. Ну и что, за год привыкли, работают, как узбеки. Вот нам это надо. Поэтому ты не стесняйся, говори, что надо. Мне будут докладывать, я буду держать под контролем. Я пообещал президенту, что мы это сделаем. Нам это выгодно. Таким образом получит развитие Витебская область. Мы дефицит кадров и техники и прочее, там небольшие деньги нужны, они окупятся за счет мяса, молока. Вы переработаете, надо определить, где...
5: У нас есть,
2: Савы и прочее. Молоко, мясо переработаете, во что вам нужно. Хотите высушить? Ну, высушите, не проблем. Надо еще построить перерабатывающее предприятие, если вы что-то нужно. Мы его построим вместе.
7: Спасибо большое.
2: Или вы свое построите, это ваше дело. От этого будет зависеть, конечно, цена. Да, экономика вопроса будет зависеть. Мы будем по-братски работать, можешь не сомневаться.
1: Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник доложил главе государства о перспективах сотрудничества региона с Узбекистаном. Так, например, договоренности предусматривают предоставление узбекской стороне в 7 районах 10 помещений для откорма бычков, а также выделение под это 8 тысяч гектаров сельхозугодий. Продукция будет предназначена для поставки в Узбекистан. Дополнительно на территории Бешенковичского района узбекская сторона возьмет 2000 гектаров для выращивания картофеля. В необходимом объеме будут предоставлены картофелехранилища. В свою очередь, Беларусь поможет с технологией, обеспечит посадочным материалом. Перспективы есть и в деревообработке. Подобрана площадка под строительство с участием узбекских инвестиций современного деревообрабатывающего производства. Кроме того, партнеры намерены заниматься производством древесных топливных пеллет, поставляя продукцию в Узбекистан. Все необходимые площадки уже подобраны. Есть также договоренность, что узбекская сторона создаст строительный трест, который укомплектует своими людьми. За счет этого они в том числе будут осуществлять строительство и ремонт всех своих комплексов. В Витебске уже начал работу торговый дом по реализации товаров из Узбекистана. Подобрано помещение для открытия ресторана узбекской кухни. Планируется, что партнерам также передадут бывшую санаторную школу в Сенинском районе, которую переоборудуют под турбазу для отдыха граждан Узбекистана. Также во время рабочей поездки Александр Лукашенко, Варшанский район, председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник доложил о работе с инвесторами в сельском хозяйстве и реализации новых проектов.
0: Точка отсчета.
1: Молочно-товарный комплекс «Устинский» принадлежит производственному предприятию «Устье» Национальной академии наук. В советские годы это хозяйство было одним из самых передовых, но со временем пришло в запустение. В 2015 году президент поручил передать его ученым. Осенью 2021 года Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Устинский». Его ввели в строй в конце 2020-го. Сюда завезли 1200 нейтелей из Дании. Цель проекта – создание собственной высокопродуктивной красной породы коров к 2030 году, которая станет альтернативой и дополнением к галштинской и черно-пестрой породам. Получаемое молоко характеризуется повышенным содержанием жира, белка и витаминов, что идеально подходит для производства сыров. Каждая корова здесь дает в среднем 23 литра молока в день, а некоторые и 50 литров. Это молоко гипоаллергенное. Продукт подходит людям с непереносимостью лактозы. Национальная академия наук Амурск совместно с Витебским облсполкомом целенаправленно принимает меры по обеспечению эффективного функционирования предприятия Устье, его развитию, совершенствованию производственной базы и наведению порядка на земле. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.
8: Реклама.
9: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
10: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум.
1: 16+.
2: Медиа-эксперт Дмитрий Швайба заявил, что Славянский базар в Витебске – это знамя мира для всего региона.
3: Прекрасное событие, прекрасное мероприятие, юбилейное мероприятие, с чем спешу поздравить и Витебск, и нашу страну в целом, и тех, кто занимается. Скажу, что совершенно новыми смыслами оно наполнилось в текущей обстановке. Во-первых, это знамя мира в славянском регионе. Вот Беларуси удается это знамя удерживать. Оно ведь так было и сформировано с самого начала. И будучи мероприятием, которое является одногодкой независимости Республики Беларусь, мы сразу вот уловили эти смыслы, хотя мы в поиске еще когда-то были названия самого мероприятия, но мы эволюционным путем вышли на этот вопрос. И, кстати говоря, вот мы же имеем в себе силы, например, в директиве номер 12 сказать о том, что мы все-таки исповедуем восточнославянскую цивилизацию, в которой русские, украинские и белорусские народы являются неразделимыми. Мы же это в документы программные ложим. А что является символом вот нашей позиции? Естественно, Славянский базар. Мне, кстати говоря, сложно сказать о том, а какое еще мероприятие вот такого типа, такого масштаба существует в регионе, имея такие глубокие международные корни, международную историю. Да. Это бренд, безусловно, бренд славянства. И вот в тот период, когда углубляются противоречия за счет внешнего воздействия внешних акторов, которые пытаются создать какие-то границы, обострения еще больше там, где их не существовало, и там, где нам их удалось преодолеть, ведь мы же имели опыт положительный. Там, где идет сегодня эскалация, нужно еще раз вспомнить о силе культуры, о силе искусства, о том, что вот только она может просветлить нас, просветлить нам головы и вообще-то посмотреть в будущее, которые, славяне, когда расселялись на этом обширном регионе, они ведь и стали успешны исключительно потому, что они не враждовали между собой. И фактически их культурные традиции, языковые традиции, они были продолжением друг друга. Это прям вот видна эта линия, связка. То есть если чуть-чуть западнее зашел

0: славянин, чем Россия, он стал белорусом, он понимает поляков и понимает русских. То есть вот эта культурная составляющая, она в славянстве слишком хорошо прослеживается. И вот те границы, которые, да, они существуют, государство не может существовать без границ, но мы ведь о том, чтобы не было эскалации на этих границах. И для нас это площадка, где мы, конечно, попытаемся в очередной раз призвать к миру в самых сложных ситуациях. Наверняка и на нас тоже по-разному смотрят. Наверняка вброс какой-то в нашу сторону тоже существует. Но давайте вот на, знаете, как раньше во время Олимпиады мир наступал на всей земле еще со времен античности, да? Вот давайте попробуем на славянских землях. Это не призыв политический, но это призыв такой, знаете, гражданский.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому направь

0: по радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко ознакомился с перспективами сотрудничества Витебской области с Андижанской областью Узбекистана. В рабочей поездке главы государства в Аршанский район принял участие хаким этого узбекского региона Шухратбек Абдурахманов. Планы сотрудничества реализуются в развитии договоренностей президентов двух стран. Как сообщил председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник, узбекской стороне в 7 районах планируется предоставить 10 помещений для откорма бычков, а также выделение под это 8000 гектаров сельхозугодий. Продукция будет предназначена для поставки в Узбекистан.
1: Александр Егорович, мы буквально за 4 дня провели большую работу по Витебской области и подготовили 10 помещений для отращивания бычков. Совокупно на сегодняшний момент эти помещения позволяют содержать 7000 голов с возможностью увеличения до 2000.
2: А где ты возьмешь бычков?
1: В области у нас сегодня по месяцу это 6.
2: В области твои бычки, да?
1: Да.
2: И мы договаривались, что это будут и наши, и их люди, в зависимости от того, сколько там надо людей. И мясо вы можете хоть самолетом, хоть вертолетом, живым весом, замороженное и прочее, переработать и отправить туда.
3: Мы именно так и обсуждали.
2: Значит, надо взять под контроль эконом. Потому что для него главное люди вырастить мясо. А для него тем более. А надо понимать экономику, потому что, ну какой смысл? Умный человек, он это прекрасно понимает. Какой смысл для Витебской области? Что Витебская область от этого получит? Вот это надо четко просчитывать.
0: Продолжение темы. Во время рабочей поездки Александра Лукашенко в Аршанский район хаким Андижанской области Узбекистана поблагодарил главу белорусского государства за созданные условия работы в Витебской области и передал приветствие от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Говоря о перспективах сотрудничества, Александр Лукашенко также высказался по обеспечению работников из Узбекистана жильем.
2: У нас в деревнях есть более-менее нормальное жилье. Вместе приведем порядок и все, что будем строить, мы будем строить для людей, для узбеков и для белорусов. Разницы не будет. Детки в детский сад, в школу ваши на таких же условиях, как белорусы, если они будут работать. Вузы абсолютно, конкурсы, они должны знать, приехав сюда, они не чужие для нас люди. Мы это все сделаем. Единственное, чтобы работали.
0: Ученые Беларуси и Китая планируют реализовать совместные проекты в области агропромышленного комплекса. Об этом шла речь во время рабочей встречи представителей Национальной академии наук нашей страны и Академии сельскохозяйственных наук провинции Шаньдун. В фокусе внимания совместные разработки в области биотехнологии и современные методы разведения животноводства, в том числе птицеводства, а также сотрудничество в области ветеринарии. Стороны также обсудили перспективы обмена технологиями и совместные проекты, которые помогут укрепить продовольственную безопасность на качественно новом уровне. Белавия изменила расписание рейсов из-за ограничений транзитных полетов в России. Изменения затронут не только прямые рейсы в Москву, но и маршруты, пролегающие через территорию указанного района. В авиакомпании обратили внимание, что новое фактическое время отправления может быть раньше указанного в билете изначально. По этой причине пассажиров просят обязательно проверять актуальный статус рейса накануне вылета в разделе «Статус бронирования» на сайте Белавия.бай или онлайн-табло аэропорта вылета. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Минске, Витебске и Могилеве плюс 25, в Гродно плюс 24, в Гомеле 23 тепла. Завтра днем в Гродно ожидается плюс 27, 29, в Минске плюс 26, 28, в Могилеве плюс 25, 27, в Гомеле плюс 28, 30, в Витебске плюс 24, 26, в Бресте 29, 31 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Гродно ожидается плюс 27-29, в Минске плюс 26-28, в Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 28-30, в Витебске плюс 24-26, в Бресте 29-31 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Варшанский район Витебской области. Глава государства посетил молочно-товарный комплекс «Устинские предприятия Устье НАН Беларуси». В советские годы это хозяйство было одним из самых передовых, но со временем пришло в запустение. В 2015 году президент поручил передать его ученым. Осенью 2021 года Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Устинский». Его ввели в строй в конце 2020 года. Сюда завезли 1200 нетелей из Дании. Цель проекта – создание собственной высокопродуктивной красной породы коров к 2030 году, которая станет альтернативой и дополнением к галштинской и черно-пестрой породам. Получаемое молоко характеризуется повышенным содержанием жира, белка и витаминов, что идеально подходит для производства сыров. Каждая корова здесь дает в среднем 23 литра молока в день, а некоторые и по 50. Это молоко гипоаллергенное. Продукт подходит людям с непереносимостью лактозы. По приезде президент начал с истории вопроса разведения в Беларуси красной датской породы коров.
2: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота, красной датской.
3: Да.
2: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании вы закупили скот красной породы и пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно
3: 4-6.
2: Если я что-то не так говорю, ты меня поправляй. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти, но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии?
3: Наличие.
4: В 4 областях.
5: Тем более мы ее распространяем.
2: Сколько?
5: На регионы.
3: 2000 голов.
4: Нет, маточная вообще
2: поговорить. 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
5: 4300.
2: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что ж все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто его знает?
5: Такими темпами, да, не будет.
2: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
4: Такими темпами.
2: Что происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент, хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина, и надо поставить раз и навсегда точки над «и».
1: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил, что сегодня в нашей стране почти 2300 племенных коров красной породы. В основном они базируются в Устье, которое определили хозяйством первого уровня.
6: Здесь будет построен в 2028 году молочно-товарный комплекс на 1000 голов коров, также по разведению красной датской породы. Уже начата работа по реализации.
2: Ну, этого мало, будем строить еще один
6: комплекс.
2: Где вы его будете строить?
6: Здесь, на территории хозяйства. Значит, мы уже на сегодняшний день работаем, определили хозяйство Гродненской области, Минской области, которая тоже входит в систему Национальной академии наук, Брестской области, где уже разводим красную датскую породу скота. Поголовье, на которое мы должны выйти, оно тоже здесь отмечено, с учетом строительства новых молочно-товарных комплексов, которые будут введены в эксплуатацию. Вот по годам расписано. 27-й год Шипянок, 28-й год в Новый Двор, Свисточский район Гродненской области.
2: Ученые подключились к
4: этим
2: комплексам. А то мы построим, а потом накормить не сможем.
1: Председатель президиума НАН Беларуси Владимир Каранник, в чьем видении находится Устье, отметил хорошие показатели продуктивности, что подтверждается на практике. Показатели жирности молока породистых коров на требуемом уровне. Руководитель Академии наук подробно рассказал президенту о племенной работе и нюансах формирования хорошего генетического задела. Все это должно сформировать уникальный набор генов, что позволит в будущем к 2030 году говорить именно о выведении белорусской породы.
4: За исполнение поручения, когда мы первую партию несли отгружали в Брестскую и Бруменскую область, на тот момент, скажем так, была определенная настороженность. И учитывая показатели, что новая порода, и показатели продуктивности, но поработав 48 головами именно в Брестской области, уже Пархомчик лично выходил на меня для того, чтобы мы еще 80 голов отгрузили, чтобы они стали как бы племенным хозяйством, и они видят высокий потенциал этих коров. То, что касается Свислочи, это вообще интересное место. Там советские...
2: Ладно, значит, ты в теме, конечно, ты в курсе дела, вы дали добро на строительство этих комплексов. Откуда телочки? Отсюда или откуда еще?
6: Отсюда, да.
2: Отсюда пойдут туда, и там мы будем иметь аж 7% белка и 6% жирности молока.
4: 6 не будем, но он близко к этому.
2: Близко к этому. Будет хороший сыр.
6: Хороший сыр, да, с этого молока делают хороший сыр.
2: Это мы и ориентировали, что это для сыра хорошее молоко.
6: Да.
2: Такие коровы у меня дома есть, хорошие коровы, требуют заботы и ухода определенного, но молоко очень приличное.
1: Во время посещения президентом МТК Устинский министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов также доложил о ситуации в животноводстве. Александр Лукашенко раскритиковал недостаточную динамику по снижению падежа крупного рогатого скота.
6: Хотел бы в двух словах остановиться на такой действительно нашей теме, которую постоянно критикуете нас за сохранность скота. С начала года у нас пало 76,6 тысяч голов.
2: Совсем ничего.
6: Пока плюс 2,4 тысяч. Хотел показать динамику, как складывалось в этом году. Январь месяц, к сожалению, у нас был плюс 6,2 тысяч голов. Февраль месяц, плюс 1,6. Все, дальше пошла динамика отрицательная, и мы идем по месяцам. Если у нас тут сложится вот такая вот и дальше динамика, вот в июле месяце мы то же самое минусуем уровень прошлого года, по текущей ситуации, то мы первому...
2: Вы ничего не минусуете, вы только на одном месте, вы меньше процента минусуете за полугодие. У вас как дохли телята в прошлом году, так дохнут и сейчас. Всего 1%. Дальше. По итогам года посмотрим.
1: Выслушав всю информацию, Александр Лукашенко поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров, где были бы прописаны четкие обязательства и показатели. Владимир Каранник доложил, что НАН совместно с Минсельхозпродом уже подготовили подобную программу по итогам рабочего совещания.
2: По результату, сколько должно быть каждый год этих коров?
6: Понятно.
2: Комплексы как бы устроить. В общем, целая программа. Чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку Каранику и министру. А то будет так у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Владислав говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
6: Нет.
2: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, модное слово. Это хорошо.
6: Не сдохло.
2: А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые, они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Я считаю, что все плохо пока. Поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку.
6: Пол своей справки, в принципе, объективно.
2: Что еще?
4: Александрович, мы совместно с Минсельхозпродом уже подписали программу, и это было плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому Минсельхозпрод...
2: Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. И да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
1: Опыт, который нарабатывают в Варшанском районе, вызывает интересы за рубежом. Речь идет в том числе о белорусско-узбекском сотрудничестве в сфере АПК. Партнеры запускают совместные масштабные проекты. Так, в Ташкентской области на основе белорусских технологий строится птицеводческий кластер полного цикла. Новый виток развития получило и межрегиональное сотрудничество. Витебская область налаживает связи с Андижанской областью Узбекистана. Речь идет не только о взаимных инвестициях и обмене технологиями в селекции и растениеводстве, но и работе по другим направлениям, от промышленности до здравоохранения.
2: Там нет столько людей, а вам некуда людей девать. Да. Особенно в Андижанской области. Пусть приезжают и работают. Поэтому и у Витебской там. Но это мы должны определиться. Правительство сейчас занимается, чтобы вам на стол положить, сколько человек надо, какие кадры должны быть и прочее. Не умеют? Пусть учат.
3: Спасибо.
2: Они научат здесь их быстро, за полгода, и у Витебской области тоже. Главное, чтобы было желание.
3: Нам нужны друзья.
2: И я видел, как ваши работают. Вот у нас в Ляскевич, управление делами хозяйства, там около десятка взяли людей семейных. Пришли они день и ночь, день и ночь. Наши так косо смотреть начали. А, тут приехали, и нам же так надо работать. Ну и что, за год привыкли, работают как узбеки. Вот нам это надо. Поэтому ты не стесняйся, говори, что надо. Мне будут докладывать, я буду держать под контролем. Я пообещал президенту, что мы это сделаем. Нам это выгодно. Таким образом получит развитие Витебская область. Мы дефицит кадров и техники и прочее, там небольшие деньги нужны, они окупятся за счет мяса, молока. Вы переработаете, надо определить, где...
7: У нас есть, соответственно,
2: да, комбинаты,
7: мы
2: поставы и прочее. Молоко, мясо переработаете, во что вам нужно. Хотите высушить? Ну, высушите, не проблем. Надо еще построить перерабатывающее предприятие, если вы сочтете нужно. Мы его построим вместе.
3: Спасибо большое.
2: Или вы свое построите, это ваше дело. От этого будет зависеть, конечно, и цена. Да, экономика, да, вопроса, да, будет зависеть. Мы будем по-братски работать. Спасибо. Можешь не сомневаться.
1: Более подробно о рабочей поездке президента в Варшанский район читайте на сайте СББ и в газете СБ «Беларусь» сегодня.
0: Картина дня.
1: Заместитель премьер-министра Александр Терехов ознакомился с реконструкцией автомобильной дороги М-10, граница России, Гомель-Кобрин. Вице-премьер напомнил, что масштабный проект реализуется по поручению президента. Объект разделен на 5 очередей. Завершается реконструкция первой. Продолжаются работы по устройству асфальтобетонного покрытия, устанавливаются барьерные ограждения, дорожные знаки, осветительные опоры. Оборудованы 3 подземных пешеходных перехода, идет озеленение, транспортные развязки. Ввод объекта запланирован к 2030 году. Беларусь и Россия обсудили с Китаем инициативу по разработке хартии многообразия в 21 веке. Посол нашей страны в Китае Александр Червяков совместно с послом России Игорем Марголовым встретился с помощником министра иностранных дел Китая Лю Бинем. Стороны детально обсудили инициативу белорусской стороны по разработке евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Документ призван содействовать формированию устойчивой архитектуры безопасности и сотрудничества на евразийском пространстве на основе принципов равенства и неделимости безопасности, а также самостоятельного и солидарного решения региональных проблем государствами Евразии без деструктивного внешнего вмешательства. Работа над хартией носит открытый и инклюзивный характер и ориентирована на укрепление взаимодействия по 4 ключевым направлениям. Это, в частности, безопасность, экономика, гуманитарная повестка и цивилизационный обмен. Палата экономического суда СНГ в открытом заседании рассмотрела вопрос исполкома Содружества о толковании статей Устава СНГ. Цель – унифицировать подходы к расчетам, укрепить правовую основу партнерства и предотвратить межгосударственные споры. Также в повестке вопрос выхода одной из стран-участниц из СНГ. Это потребует корректировки уставных документов и регулирования финансовых обязательств, отметил заместитель генерального секретаря СНГ Денис Трифилов.
8: Создавая нашу организацию, исходили из того, что все страны-члены будут добросовестно и своевременно исполнять свои обязательства, в том числе в финансовой сфере. Вопрос финансов всегда является чувствительным для государств, и у нас периодически возникают вопросы, которые требуют толкования и каких-то дополнительных комментариев для того, чтобы урегулировать возникающие недопониманий.
1: Суд провел сверку статей с оригиналом устава, подписанного в Минске, уточнил председатель экономического суда СНГ Герман Нурбаев.
3: Сегодняшнее рассмотрение для нас очень ответственное. На нас сейчас возложена такая очень серьезная миссия. Назвать это экономического характера толкованием было бы неправильно, поскольку это больше, наверное, даже и политический имеет оттенок, поскольку мы будем сегодня толковать статью 10 и 38 устава СНГ. Мы в этом толковании будем раскрывать процедуру, которая должна быть, и те последствия, которые возможны в связи с исполнением или неисполнением данной процедуры.
1: Отмечу, окончательное решение вынесут 15 июля.
0: Картина дня.
1: Парламент Венгрии принял поправку к Конституции, предусматривающую отстранение от должности президента страны Тамоша Шуика. За этот законопроект проголосовало большинство депутатов. Все они представители правящей партии под руководством премьер-министра. Мандат действующего главы государства прекратит действовать на следующий день после вступления поправки в силу, а Национальное собрание изберет нового президента сроком до 5 лет. При этом оппозиционные партии в парламенте считают этот документ антиконституционным и разработанным новыми властями исключительно в своих политических интересах. Напомню, конфликт между премьер-министром и президентом Венгрии продолжается с апреля этого года, когда партия главы правительства победила на парламентских выборах. Тогда премьер призвал президента уйти в отставку. Еврокомиссия готовит законопроект, который ограничит доступ детей к социальным сетям. По заявлению Урсулы фон дер Ляйен, европейские подростки проводят в виртуальном пространстве до 6 часов в день. 2/3 несовершеннолетних сталкиваются с серьезными психологическими проблемами из-за алгоритмов, вызывающих зависимость. Брюссель делает ставку на тотальный цифровой контроль. Для верификации планируют внедрить специальное приложение для проверки возраста. Соответствующий законопроект будет представлен сразу после летнего перерыва в работе институтов ЕС. Япония решила создать новую спецслужбу при поддержке Запада. Впервые со времен Второй мировой страна сформирует централизованное разведывательное ведомство. По информации New York Times, японское руководство уже активно консультируется с США, Австралией и Германией для координации приоритетов, обмена технологиями и подготовки кадров для новой структуры. На финансирование масштабного проекта выделено около 407 миллионов долларов. Литва продолжает политику милитаризации. В стране прошли масштабные учения ВВС НАТО по патрулированию воздушного пространства республики. Помимо литовских самолетов были задействованы около 10 истребителей французских и

0: соглашения, направленного на прекращение конфликта в Ливане. По данным телеканала «Аль-Джазира», Бейрут надеется на прогресс в достижении соглашения о выводе израильских войск из Южного Ливана при посредничестве США, хотя ожидания остаются низкими. Накануне министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна предложила принять у себя переговоры для продолжения работы над достижением подлинного прекращения огня в Ливане. 26 июня Израиль и Ливан при участии представителей из США подписали в Вашингтоне рамочное соглашение по урегулированию конфликта. Нынешняя встреча стала первой после его подписания. Индонезия официально запустила амбициозную программу B50. Теперь доля биотоплива на основе пальмового масла в дизеле составит ровно половину. Это должно повысить энергетическую самостоятельность страны и снизить зависимость от импортного топлива. Таким образом, Индонезия стала первым в мире государством, полностью перешедшим на этот стандарт. Многие водители на заправках поддержали нововведение, хотя опасаются роста цен. Индонезия – это крупнейший в мире производитель пальмового масла. С 2008 года страна последовательно вводила стандарты смешения топлива. По данным Минэнергетики и минеральных ресурсов, потребление пальмового масла для биодизеля вырастет с более чем 15 миллионов тонн в прошлом году до примерно 17 миллионов тонн теперь. Помимо роста цен, эксперты отмечают и другие сложности. В стране пока не хватает мощностей по поставке метанола, хранению топлива, логистике и инфраструктуре. По мнению аналитиков, для успешной реализации программы нужны дальнейшие инвестиции.
1: Картина дня.
0: Уровень валютизации экономики Беларуси продолжает снижаться. Доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе достигла 68,3%, при этом превысив прошлогодний показатель почти на 5,5% пункта. В июне в Беларуси зафиксировано дальнейшее снижение уровня валютизации экономики. Опережающий рост рублевого сегмента обеспечил качественное улучшение структуры денежного предложения. Средняя рублевая денежная масса увеличилась на 27,8%, в то время как средняя широкая денежная масса на 17,5%. Такой динамике способствовала высокая сберегательная активность населения и организаций. Средняя величина срочных рублевых депозитов за отчетный период выросла на 23,4%, в том числе физических лиц свыше 40%. Все подробности читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня». В Беларуси продолжается цифровизация всех отраслей. Касается это и работы с обращениями граждан. Так, до конца следующего года в контакт-центр 115.бел планируется внедрить интеллектуальных агентов-ботов. Это позволит существенно сократить время на обработку запроса и подготовку ответа для специалистов. Для жителей пользование сервисом станет еще проще. Сейчас ведется глобальная переработка программного обеспечения. В работе участвуют заинтересованные службы и ведомства. Только за первое полгодие контакт-центр 115.бел принял и направил городским службам более 850 тысяч обращений от жителей. Главными темами стали содержание придомовых территорий и подъездов. Подробнее о новшествах рассказал директор Центра информационных технологий Мингорсполкома Максим Бардович.
2: Это более мобильная версия, возможность работы с заявками. Человек, находясь на улице, ему не нужно звонить в контакт-центр, не нужно ждать очередь. Мы выступили заказчиком по разработке данного программного продукта, проведен конкурс и выбрана компания, которая будет делать первый этап. Основной вопрос – это работа с базой данных, а также будут интеллектуальные агенты. То есть работать уже с жителями будут не только операторы, но и само обеспечение.
0: Как только оператор переговорил с заявителем и получил заявку, она сразу же автоматически уходит на исполнение в городские службы. Если это претензия на жилищно-коммунальные услуги, исполнитель обязан отработать ее в течение суток. Для жителей это более мобильная версия взаимодействия. Находясь на улице, не нужно звонить и ждать очередь. Достаточно сделать фотографию. Никакой предмодерации не потребуется. Задание сразу же пойдет конкретному исполнителю. Параллельно на контроле остаются неотработанные заявки. Около 1500 обращений должны быть рассмотрены до 1 сентября. В Министерстве образования подвели итоги целевого набора в вузы. В нынешнюю вступительную кампанию белорусские высшие учреждения образования уже зачислили более 5500 студентов-целевиков. часов. Прошедший этап показал высокую активность. Интерес к такой форме подготовки проявили как абитуриенты, так и заказчики кадров. При плане в 6 тысяч мест на них претендовали свыше 9 тысяч человек. Незанятые целевые места, их около 700, передадут для тех, кто поступает по общему конкурсу. Отмечу, в этом году были усовершенствованы подходы к приему целевиков, обязательному

0: условием для поступления стало наличие договора, заключенного между абитуриентом и работодателем. Кроме того, заказчики должны были обеспечить конкурс. Для прозрачности и объективности отбора при сдаче вступительных испытаний ввели шифрование работ абитуриентов. Об этом рассказал первый замминистра образования Беларуси Александр Баханович.
1: Основные топ-направления по результатам приема целевиков. Первое – это инженерно-технический профиль, зачислено порядка 1,3 тысячи целевиков. Педагогический профиль – около 1200 целевиков. Аграрный – порядка 700 человек. И на медицинский – более 2000 целевиков.
0: Что касается основного приема абитуриентов, то вузы Беларуси уже приняли заявление более чем от 20 тысяч ребят. Этот процесс идет планово в рабочем порядке. Ну а 18 июля начнется прием документов у поступающих в колледжи на уровень среднего специального образования. В этом году планируется принять примерно 39 тысяч человек. Основные направления здесь те же, что и у целевиков. Это инженерно-технические специальности, педагогические, медицинские и специальные аграрного профиля. Занятость белорусской молодежи в первом полугодии этого года выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Около 33 700 молодых людей, трудоустроившихся в 2026-м, несовершеннолетние. В июне на работу вышли более 21 тысячи студентов и школьников, что на 2 тысячи больше, чем в июне прошлого года. Активнее стали и работодатели. В первом полугодии заключено 2500 договоров на поддержку молодежной занятости, на 9% больше, чем за аналогичный период минувшего года. 95% мест создано при поддержке бюджетных средств. К слову, в базе данных службы занятости еще много предложений для молодых людей. Ребят готовы взять пулеводами, подсобными рабочими, швеями, продавцами и почтальонами. Встречаются и более прибыльные предложения. Инструктор по организационно-массовой работе сможет получить 1500 белорусских рублей. Комплектовщик и маркировщик – до 2000. Витебск переключился на фестивальную волну. Во вторник стартовали мероприятия юбилейного 35-го славянского базара. Например, в Витебске представили самую длинную белорусскую ковровую дорожку. Это стало первым фестивальным рекордом нынешнего праздника. Ковровое изделие длиной в 400 метров с логотипом фестиваля соткано специально к юбилею василькового форума. Дорожка украсила аллею на улице Кирова, где начала работу ярмарка «Славянский калейдоскоп». Она объединила более сотни производителей, ремесленников, мастеров из Беларуси, России и Индии. В фестивальной афише значатся десятки мероприятий. Яркие эмоции жюри и зрителям уже подарили участники международного танцевального проекта. Гостей также ждут выставочные залы областного центра. В программе сразу несколько вернисажей. В концертном зале «Витебск» проходит презентация проекта Никаса Сафронова. С городом на Западной Двине народного художника России связывает 30-летняя дружба. Выставка состоит из 4 тематических разделов. Это Великая Отечественная война, окружающая реальность, мир сновидений и освоение космоса. Некоторые работы побывали на Международной космической станции. Ну а сам концертный зал «Витебск» в предвкушении ярких и трогательных номеров. Во вторник на сцену уже вышли первые артисты. К слову, на славянский базар из Минска уже отправился первый рейс фестивального локомотива. Подвижной состав оформлен в фирменном стиле форма искусств и будет задействован для перевозки пассажиров в период его проведения. По 20 июля брендированный поезд будет отправляться из столицы в 12:30 и прибывать в фестивальный Витебск в 16:01. В обратном направлении с 15 июля по 21 число состав будет отправляться из Витебска в 1:19 и прибывать в Минск в 17:30. График движения сформирован с учетом программы фестиваля. Милиция переведена на усиленный режим работы во время славянского базара. К сотрудникам Витебска присоединились коллеги из других регионов. Это ОМОН, госавтоинспекция, военнослужащие внутренних войск. Под контролем около 30 фестивальных площадок ежедневно проверяют локации, маршруты, технические зоны и эвакуационные выходы. 80 светофорных объектов перевели на круглосуточный режим. Для охраны порядка также задействуют беспилотники, рассказал начальник управления внутренних дел Витебского облсполкома Максим Суббота.
2: Будет осуществляться видеофиксация правонарушений, а а также обеспечиваться оперативное реагирование в случае, если кому-то понадобится помощь. Кроме того, будут использоваться возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Наша задача — создать для жителей и гостей Витебска спокойную, безопасную и комфортную атмосферу. Мы сделаем все необходимое, чтобы Славянский базар в Витебске прошел безопасно.
0: В рамках фестиваля также пройдет акция МВД «За безопасность вместе». Гостей ждут показательные выступления, концерт с участием звезд белорусской эстрады и ведомственных коллективов, а также розыгрыш велосипеда. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
3: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Гродно ожидается +27-29, в Минске +26-28, в Могилеве +25-27, в Гомеле +28-30, в Витебске +24-26, в Бресте 29-31 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Дети, вы у меня взрослые?
4: Да, взрослые.
3: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин.
5: Чего?
4: О, пап, ты уже вернулся?
6: А мы тут к ужину готовимся.
4: Горелым запахло.
6: Значит, ужин готов.
3: А давайте вместе в магазин пойдем.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко в Оршанском районе ознакомился с перспективами разведения отечественной красной породы молочного скота. Изменения в закон об обращении граждан и юрлиц вынесли на общественное обсуждение. В Витебске стартовали мероприятия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар».
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Оршанский район Витебской области. Глава государства посетил молочно-товарный комплекс «Устинский», предприятие «Устье» Национальной академии наук. Здесь уже несколько лет работают над созданием отечественной красной породы молочного скота. По приезде президент начал с истории вопроса разведения в Беларуси красной датской породы коров.
2: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота, красной датской.
3: Да.
2: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании вы закупили скот красной породы и пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно
3: 4-6.
2: Если я что-то не так говорю, ты меня поправляй. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти. Но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии?
3: Наличие. В 4 областях.
4: Тем более мы ее распространяем
2: сейчас
4: на 2 региона.
3: 2000 голов.
2: Нет, 4, маточная вообще
3: полигона.
2: 200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
4: 4000.
2: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что ж все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто его знает?
3: Такими темпами, да. Не будет.
2: Не будет. Ну, вот ты как животновод говоришь, не будет.
3: Такими темпами.
2: Что происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент? Хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, этот второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина. И надо поставить раз и навсегда точки над «и».
0: Факты на стол.
1: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил, что сегодня в стране почти 2300 племенных коров красной породы. Они в основном базируются в Устье, которое определили хозяйством первого уровня.
5: Здесь будет построен в 2028 году молочно-товарный комплекс на 1000 голов коров, также по разведению красной датской породы. Уже начата работа по реализации.
2: Ну, этого мало, будем строить еще один
5: комплекс.
2: Где вы его будете строить?
5: Здесь, на территории хозяйства. Значит, мы уже на сегодняшний день работаем, определили хозяйство Гродненской области, Минской области, которая тоже входит в систему Национальной академии наук, Брестской области, где уже разводим красную датскую породу скота. Поголовье, на которое мы должны выйти, оно тоже здесь отмечено, с учетом строительства новых молочно-товарных комплексов, которые будут введены в эксплуатацию. Вот по годам расписано. 27-й год Шипянок, 28-й год Новый Двор, Свисточки
2: Рангурийской области. Ученые подключились к этим комплексам. А то мы построим, а потом накормить не сможем.
1: Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник отметил хорошие показатели продуктивности, что подтверждается на практике. Показатели жирности молока породистых коров на требуемом уровне. Руководитель Академии наук подробно рассказал о племенной работе и нюансах формирования хорошего генетического задела. Все это должно сформировать уникальный набор генов, что позволит в будущем, к 2030 году, говорить именно о выведении белорусских сибирской породы.
3: За исполнение поручения, когда мы первую партию нестерей отгружали в Брестскую и Брунинскую область, на тот момент, скажем так, была определенная настороженность. И учитывая показатели, что новая порода, и показатели продуктивности, но поработав 48 головами именно в Брестской области, уже Пархомчик лично выходил на меня для того, чтобы мы еще 80 голов отгрузили, чтобы они стали как бы племенным хозяйством, и они видят высокий потенциал этих коров. То, что касается Свислыч, это вообще интересное место. Там совет...
2: Ладно, значит, ты в теме, конечно, ты в курсе дела, вы дали добро на строительство этих комплексов. Откуда челочки? Отсюда или откуда еще?
5: Отсюда, да.
2: Отсюда пойдут туда, и там будет иметь аж 7% белка и 6% жирности молока.
3: 6 не будем, но он близко к этому.
2: Близко к этому. Будет хороший сыр.
5: Хороший сыр, да, с этого молока делают хороший сыр.
2: Это мы и ориентировали, что это для сыра хорошее молоко.
5: Да.
2: Такие коровы у меня дома есть, хорошие коровы, требуют заботы и ухода определенного, но молоко очень приличное.
1: Во время посещения президентом молочно-товарного комплекса «Устинский» министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов также доложил о ситуации в животноводстве. Александр Лукашенко раскритиковал недостаточную динамику по снижению падежа крупного рогатого скота.
5: Хотел бы в двух словах остановиться на такой действительно нашей теме, которую постоянно критикуется нас за сохранность скота. С начала года у нас пало 76,6 тысяч голов.
2: Совсем ничего.
5: Пока плюс 2,4 тысяч. Хотел показать динамику, как складывалось в этом году. Январь месяц, к сожалению, у нас был плюс 6,2 тысяч голов. Февраль месяц, плюс 1,6. Все, дальше пошла динамика отрицательная, и мы идем по месяцам. Если у нас вот сложится вот такая вот и дальше динамика, вот в июле месяце мы то же самое минусуем уровень прошлого года. По текущей ситуации, то мы первому...
2: Вы ничего не минусуете, вы только на одном месте, вы меньше процента минусуете за полугодие. У вас как дохли телята в прошлом году, так дохнут и сейчас. Всего 1%. Дальше. По итогам года посмотрим.
1: Выслушав всю информацию, Александр Лукашенко поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров, где были бы прописаны четкие обязательства и показатели. Владимир Караник доложил, что Национальная академия наук совместно с Минсельхозпродом уже подготовили подобную программу по итогам рабочего совещания.
2: По результату, сколько должно быть каждый год этих коров?
5: Понятно.
2: Комплексы как бы устроить. В общем, целая программа. Чтобы посмотрели в конце года, отдали оценку Каранику и Линистру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Владислав говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
5: Нет.
2: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, модное слово. Это хорошо.
5: Не сдохло.
2: А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые, они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Я считаю, что все плохо пока. Поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку.
5: Пол своей справки, в принципе, объективно.
2: Что еще?
3: Александрович, мы совместно с Минсельхозпродом уже подписали программу, и это было плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому Минсельхозпрод...
2: Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. И да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
1: В рабочей поездке Александра Лукашенко в Оршанский район принял участие хаким Андижанской области Узбекистана Шухратбек Абдурахманов. Президент ознакомился с перспективами сотрудничества Витебской области с этим узбекским регионом. Планы сотрудничества реализуются в развитии договоренностей президентов двух стран. Глава белорусского государства призвал обратить внимание не только на Витебскую область. Есть возможность аналогичной работы и на юго-востоке Могилевской области. области, где выработана программа развития региона.
2: Мы ее отменять не будем. Там Коврижки и прочие льготы. Юго-восток Могилевской области. Где тоже людей. Но земли там лучше, чем у него. Поэтому ты тоже посмотри. Там просто вот у него. Просто юго-восток. Вот там бери это всю территорию, производи. Ну, там главные люди.
6: Давайте ясно. Я по вашему указанию приехал, уважаемый президент. Вы сказали мне, иди работай с Витебском областью, там...
2: Нет, я, это правильно ты сделал. А дальше, ну что ты, тебе эти 7 или 8 районов... Надо посмотреть и юго-восток.
6: Задача ясная.
2: Я почему, в чем мой интерес? Люди. Там нет столько людей, а вам некуда людей девать. Да, особенно в Андижанской области. Пусть приезжают и работают. Поэтому и в Витебске, и там. Но это мы должны определиться. Правительство сейчас занимается, чтобы вам на стол положить, сколько человек надо, какие кадры должны быть и прочее. Не умеют, пусть учат.
6: Спасибо.
2: Они научат здесь их быстро, за полгода, и в Витебской области тоже. Главное, чтобы было желание.
6: Нам нужны друзья.
2: И я видел, как ваши работают. Вот у нас в Ляске управление делами хозяйства. Там около десятка взяли людей семейных. Пришли они день и ночь, день и ночь. Наши так косо смотреть начали. А, тут приехали, и нам же так надо работать. Ну и что, за год привыкли, работают, как узбеки. Вот нам это надо. Поэтому ты не стесняйся, говори, что надо. Мне будут докладывать, я буду держать под контролем. Я пообещал президенту, что мы это сделаем. Нам это выгодно. Таким образом получит развитие Витебская область. Мы дефицит кадров и техники и прочее, там небольшие деньги нужны, они окупятся за счет мяса, молока. Вы переработаете, надо определить, где...
7: У нас есть соответствующие
2: составы и прочее. Молоко, мясо переработаете, во что вам нужно. Хотите высушить? Ну, высушите, не проблем. Надо еще построить перерабатывающее предприятие, если вы сочтете нужно. Мы его построим вместе.
6: Спасибо большое.
2: Или вы свое построите, это ваше дело. От этого будет зависеть, конечно, и цена. Да, экономика вопроса будет зависеть. Мы будем по-братски работать, можешь не сомневаться.
1: Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник доложил главе государства о перспективах сотрудничества региона с Узбекистаном. Так, например, договоренности предусматривают предоставление узбекской стороне в 7 районах 10 помещений для откорма бычков, а также выделение под это 8 тысяч гектаров сельхозугодий. Продукция будет предназначена для поставки в Узбекистан. Дополнительно на территории Бешенковичского района узбекская сторона возьмет 2000 гектаров для выращивания картофеля. В необходимом объеме будут предоставлены картофелехранилища. В свою очередь, Беларусь поможет с технологией, обеспечит посадочным материалом. Перспективы есть и в деревообработке. Подобрана площадка под строительство с участием узбекских инвестиций современного деревообрабатывающего производства. Кроме того, партнеры намерены заниматься производством древесных топливных пеллет, поставляя продукцию в Узбекистан. Все необходимые площадки уже подобраны. Есть также договоренность, что узбекская сторона создаст строительный трест, который укомплектует своими людьми. За счет этого они в том числе будут осуществлять строительство и ремонт всех своих комплексов. В Витебске уже начал работу торговый дом по реализации товаров из Узбекистана. Подобрано помещение для открытия ресторана узбекской кухни. Планируется, что партнерам также передадут бывшую санаторную школу в Сенинском районе, которую переоборудуют под турбазу для отдыха граждан Узбекистана. Также во время рабочей поездки Александра Лукашенко, Варшанский район, председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник доложил о работе с инвесторами в сельском хозяйстве и реализации новых проектов.
0: Точка отсчета.
1: Молочно-товарный комплекс «Устинский» принадлежит производственному предприятию «Устье» Национальной академии наук. В советские годы это хозяйство было одним из самых передовых, но со временем пришло в запустение. В 2015 году президент поручил передать его ученым. Осенью 2021 года Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Устинский». Его ввели в строй в конце 2020-го. Сюда завезли 1200 нейтелей из Дании. Цель проекта – создание собственной высокопродуктивной красной породы коров к 2030 году, которая станет альтернативой и дополнением к галштинской и черно-пестрой породам. Получаемое молоко характеризуется повышенным содержанием жира, белка и витаминов, что идеально подходит для производства сыров. Каждая корова здесь дает в среднем 23 литра молока в день, а некоторые и 50 литров. Это молоко гипоаллергенное. Продукт подходит людям с непереносимостью лактозы. Национальная академия наук Минпромторг совместно с Витебским облсполкомом целенаправленно принимает меры по обеспечению эффективного функционирования предприятия Устья, его развитию, совершенствованию производственной базы и наведению порядка на земле. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Гродно ожидается +27-29, в Минске +26-28, в Могилеве +25-27, в Гомеле +28-30, в Витебске +24-26, в Бресте 29-31 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно ожидается +27, 29, в Минске +26, 28, в Могилеве +25, 27, в Гомеле +28, 30, в Витебске +24, 26, в Бресте 29, 31 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

Energy на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно ожидается +27, 29, в Минске +26, 28, в Могилеве +25, 27, в Гомеле +28, 30, в Витебске +24, 26, в Бресте 29, 31 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 27-29, в Минске плюс 26-28, в Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 28-30, в Витебске плюс 24-26, в Бресте 29-31 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 27-29, в Минске плюс 26-28, в Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 28-30, в Витебске плюс 24-26, в Бресте 29-31 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 27-29, в Минске плюс 26-28, в Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 28-30, в Витебске плюс 24-26, в Бресте 29-31 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно ожидается +27, 29, в Минске +26, 28, в Могилеве +25, 27, в Гомеле +28, 30, в Витебске +24, 26, в Бресте 29, 31 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно ожидается +27, 29, в Минске +26, 28, в Могилеве +25, 27, в Гомеле +28, 30, в Витебске +24, 26, в Бресте 29, 31 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.